0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра представила амбициозные планы по строительству и реконструкции объектов ЖКХ. Вартовчанка получила компенсацию из-за травмы во дворе. Сургутский район подвел итоги патриотической акции «Знамя Победы». В Югре завершается отопительный сезон. Поступление тепла в жилые дома уже прекращено в Нягане, Урае и Кандинском районе. Остальные муниципалитеты планируют отключить батареи до 1 июня. Об этом говорили на заседании Федерального штаба по вопросам ЖКХ, участие в котором принял глава профильного окружного департамента Матвей Каров. Он представил данные по реализации инфраструктурных проектов с привлечением, в том числе, средств Фонда национального благосостояния. Так, в Югре продолжается строительство и реконструкция объектов водо- и теплоснабжения, а также водоотведения и инженерных сетей в Сургуте, Ханты-Мансийске, Сургутском районе и на других территориях. Среди крупнейших инициатив – возведение канализационно-очистных сооружений в Федоровском, развитие инженерной инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте. Всего инфраструктурными механизмами в округе охвачено 23 объекта общей емкости около 13 миллиардов рублей. Кроме того, на текущий год предусмотрено более 205 миллионов рублей федерального средств на строительство коллектора реки Черной в Сургуте и инженерных сетей микрорайона Восточный в Ханты-Мансийске. Жительница Нижневартовска получила денежную компенсацию после падения во дворе. Женщина получила травму средней тяжести зимой, подскользнувшись на наледи между двумя многоквартирниками. Суд установил, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание придомовой территории. Ответственность возложили на две управляющие компании. Каждая должна была выплатить вартовчанке по 229 тысяч рублей. Но они не торопились этого делать. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы арестовали счета должников и начали принудительное взыскание средств. Одна из компаний погасила долг добровольно, не дожидаясь дальнейших мер. В итоге пострадавшей перечислили почти 500 000 рублей. Ее права были полностью восстановлены. Предприятия Югры приглашают на всероссийский конкурс «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики». Участвовать могут компании, реализующие спортивные и оздоровительные программы для сотрудников. Главная цель – выявление и популяризация инициатив, которые поддерживают здоровье и активное долголетие работников, а также помогают достигать национальных целей в сфере здоровья и сбережения. Заявиться можно по 31 июля на сайте Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. В этом году наряду с 8 постоянными номинациями от развития спортивной культуры до заботы о психологическом комфорте появилось новое развитие программ семейного благополучия сотрудников. Она связана с внедрением национального корпоративного демографического стандарта. Отмечу, итоги конкурса подведут 3 декабря в Москве. И последнее. 43 метра памяти. Таковы итоги патриотической акции «Знамя Победы» в Сургутском районе. Ее запустили в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Жители создавали уникальные стяги, сшивая лоскуты ткани с именами своих родных, героев Великой Отечественной войны, участников спецоперации. Готовые полотна пронесли по улицам 9 мая. Как отметили в районной администрации, рекордсменом акции стал линтор, где сшили 8-метровый флаг. Для сравнения, в прошлом году длина первого общего знамени муниципалитета составила 12 метров против 43 метров в нынешнем 2026 году. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек,

0: электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра запускает большую коммунальную ремонтную кампанию. Вартовчанка получила компенсацию за травмы во дворе. Югорские предприятия ждут на всероссийском конкурсе лучших оздоровительных практик для сотрудников. Югра начинает подготовку к новому отопительному сезону. Только в Сургутском районе на приведение в порядок коммунальной инфраструктуры предусмотрено почти 196 миллионов рублей из местной и окружной казны. Средства пойдут на капитальный ремонт 13 объектов. В Линторе планируется обновление канализационной насосной станции в 5-м микрорайоне, Сайгатина и резервуаров для чистой воды, а также замена трубопровода. А в Ультягуне и Тромагане подрядные организации улучшат состояние оборудования котельных. Кроме того, в Федоровском, Нижнесартымском, Ультягуне, Угуте и Рускинской предусмотрено совершенствование сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Всего коммунальщикам предстоит заменить почти 2 километра инженерных магистралей. Как отмечают в районной администрации, в прошлом году под замену пошло чуть более 5,5 километров линий в 6 поселениях. Выполнен ремонт центральных тепловых пунктов, котлов и артезианских скважин в Белом Яре, Нижнесартымском, Федоровском и Верхнем Исовом. Жительницы Нижневартовска выплатили денежную компенсацию после падения во дворе. Женщина получила травму средней тяжести зимой, поскользнувшись на наледи между двумя многоквартирниками. Суд установил, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание придомовой территории. Ответственность возложили на две управляющие компании. Каждая должна была выплатить вартовчанке по 229 тысяч рублей, но они не торопились этого делать. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы арестовали счета должников и начали принудительное взыскание средств. Одна из компаний погасила долг добровольно, не дожидаясь дальнейших мер. В итоге пострадавшей перечислили более 450 тысяч рублей. Ее права были полностью восстановлены. Врач-рентгенолог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы вернулся из командировки в Макеевку. Павел Климшин помогал Рудничной больнице расширить возможности МРТ-диагностики. Благодаря ему удалось настроить новый протокол исследования коленных суставов и брюшной полости. Раньше аппарат использовали в основном для оценки состояния позвоночника и головного мозга. Как отмечает Павел Климшин, в медучреждение только на исследования с помощью компьютерного томографа ежедневно обращаются до 70 пациентов, начиная от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями до бойцов с тяжелыми и минно-взрывными травмами. Медикам приходится работать практически без перерывов. Особое впечатление на югорчанина произвел профессионализм нейрохирургов, которые спасают людей даже с крайне тяжелыми ранениями. Также врач отметил высокий уровень подготовки молодых медиков Макеевки. И последнее. Предприятия Югры приглашают на всероссийский конкурс «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики 2026». Участвовать могут компании, реализующие спортивные и оздоровительные программы для сотрудников. Главная задача – выявление и популяризация инициатив, которые поддерживают здоровье и активное долголетие работников, а также помогают достигать национальных целей в сфере здоровья и сбережения. Заявиться можно по 31 июля на сайте Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. В этом году, наряду с 8 постоянными номинациями от развития спортивной культуры до заботы о психологическом комфорте, появилось новое развитие программ семейного благополучия сотрудников. Она связана с внедрением национального корпоративного демографического стандарта. Отмечу, итоги конкурса подведут 3 декабря в Москве. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour.

0: в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Sipcar Север в Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
1: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 7:05. 25 мая. Сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. Плюс ко всему последняя неделя весны. Мы должны ее...
5: проводить как следует.
4: Да, мы, конечно, должны
5: ее проводить. Чтобы весна не обиделась и в следующем году вернулась хорошая, красивая.
4: Слушай, куда ей обижаться? Она в этом году и так... Да, ну, она и так в этом году вон чудила, какие вещи творила. Понимаешь, этот снег в апреле. А, хорошо, не в мае.
5: Снег в апреле, да и в мае, по-моему.
4: Ну, в мае, в мае. Снег в мае.
5: Хорошо, не в июне.
4: Да, хорошо, не в июне, да. Вот это вот качели, вот эта температурная, с 30 до 1. Ну, что это такое? Причем я потом поняла, в чем дело. То есть, когда вот, ну, когда перед выходными была вот эта холодяка, невероятная, я думаю, что такое? Река прошла уже вроде. А про черемуху-то я забыла. А она, а вон что? Она в цвету. Да, конечно, вон она красивая стоит. А, это так, это, она же заранее о себе сообщает. Ну, я буду сейчас цвести. Угу. И до этого неделя холодяка. Да, пожалуйста, тебе.
5: Ну, вот, я и говорю, что она за прошлые разве обиделась, скорее всего, весна. Может. Что ты ее вообще никогда не любишь, мне кажется. Нет. И вот сколько я тебя знаю, ты недолюбливаешь весну.
4: Пусть ведет себя нормально, потом поговорим. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: И надо срочно рассказать, как прошли выходные. Но, во-первых, давай рассказывай с тебя. Начнем, что там было, что интересно. Спектакль,
5: спектакль.
4: Царь. Вот
5: да.
4: Это вот все.
5: Ветер по морю гуляет. Угу. Сказка о царе Салтане. Да, было здорово. Ну, я на самом деле не знаю, я же был на сцене. Угу. Мне все понравилось.
4: Ну,
5: со сцены было здорово.
4: Ну,
5: и говорят, что из зала было очень
4: цветы
5: неплохо.
4: Цветы тебе хоть подарили,
5: был
4: как царю?
5: Зал. Нет, слава богу, цветы мне не подарили.
4: Почему, слава богу?
5: Ну, я же мужчина все-таки.
4: Ну, так
5: люблю,
4: ты же в этом момент артист.
5: Ничего не подарили вообще. Всем цветы, конфеты. А я ушел несолоно хлебавший.
4: Получается, не такой уж ты тебе царь-то был.
5: Я все время прячусь. Вот когда мы выходим там на поклон, ну, мне немножко неловко всегда. Угу. Вот это вот вся вот это, ну, мне хочется, чтобы люди быстрее ушли. Ну и все, и отпустили меня в конце концов. Ну нет, там же долго, там, ну знаешь, есть поклонники у каждого, родственники, все с цветами приходят, да, вручают. А у меня ни поклонников, ни родственников не было. Поэтому как бы я быстренько оделся и ушел на другую вечеринку.
4: Это хорошо.
5: Но было здорово, на самом деле. Спасибо всем участникам спектакля и, конечно, зрителям. Принимали очень здорово. Мне очень понравилось.
4: Плюс ко всему, конечно же, победа хоккейного клуба «Югра». Ведем в серии 3-1. И завтра я представляю, что будет завтра. Mm-hmm. После того, как мы на прошлой игре, вот сейчас, когда она была позавчера, победили. И, естественно, я заглянула быстренько покупать билеты на сайт, а там ведь их уже не так много.
5: Да,
4: ну,
5: а,
4: конечно,
5: есть
4: ведь вероятность, что завтра состоится финальная игра. Ну, то есть, есть вероятность, что завтра мы 4-1, и все, и кубок наш, и останется он здесь, и вот это все, понимаешь?
5: Я очень надеюсь,
4: салют.
5: Что так и будет.
4: Да, конечно, вообще. Конечно.
5: Мне кажется, завтра есть все шансы. Не то, что есть шанс небольшой. Угу, мне кажется, все шансы есть для того, чтобы выиграть. И ребята показывают это.
4: Потрясающий хоккей. Очень клевый, очень красивый, очень интересный. Соседям моим привет. Ну, извините. Да, болела. Да, кричала. Ну, потому что... А как еще иначе?
5: Ну, поздно кричала, что ли?
4: Ну, не поздно, но...
5: Ну, тогда все.
4: Просто все. Представь гол и среди тишины какой-то. Такой суббота вроде, да? Вечер. Машины перестали уже так сильно ездить там, да? И среди тишины... А вот это вот,
5: такой,
4: конечно...
5: что аж сигнализация срабатывает у машин, которые внизу, да, стоят.
4: Ну, практически. Поэтому предлагаю всем, естественно, завтра всей Югрой болеть, потому что, ну, конечно же...
5: Нужна поддержка нашим ребятам, да.
4: И победа нам нужна, естественно. Нам нужен этот кубок. И наши пацаны могут это сделать обязательно. Ну что, пора начинать? Николай Авдонин?
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 25 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане плюс 19, в Урае и Междуреченском 22 градуса выше 0, в Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 16, в Радужном и Когалыме 14 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте плюс 12, 9 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 16 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:16, 25 мая. Сегодня день счастливого билетика. Если вы в данный момент в общественном транспорте, посмотрите, может быть, есть там, ну, на билетике, я просто не знаю, ну, есть же билетик.
2: Совпадают.
1: Ну, да, три цифры с одной стороны, ну, в смысле, справа, три цифры слева.
2: У меня, сейчас, кстати, билетик есть, я взял билетик. Ну, обычно же как карта я плачу, это сегодня я наличкой оплатил. Я не знал, что день счастливого билетика, надо посмотреть, он у меня в кармане лежит.
1: Слушай, может быть, действительно, посмотри, вот, беги сейчас. 25 мая, 5493 года до нашей эры. Считается условной датой сотворения мира, ну, то есть начало летосчисления Александрийской хронологии. Вот именно сегодня. День полотенца отмечается сегодня, каждый год, 25 мая. Поклонники творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечают День полотенца. Ну, вот он там написал, вот это «Автостопом по галактике».
2: «Автостопом по галактике», да, классный фильм. Я не читал книгу, но фильм шикарный.
1: Да, и там, собственно, воспевается, да, и по мнению писателя, обычное полотенце, один из самых важных предметов в обиходе туриста, и вот понятно. Я мало себе представляю, конечно, жизнь без полотенца. Я вообще мало себе представляю жизнь без тех благ, которые сейчас есть. Без там мыла, без там зубной пасты, без воды, в конце концов, без электричества.
2: Да.
1: В общем, мало я себе представляю.
2: Ну, если откатиться, да, сейчас лет на 100, на 200 назад, то я не знаю, как бы.
1: 493. Это я бы так не хотела, если честно. День филолога отмечается сегодня. Всех филологов, конечно же, поздравляем с профессиональным праздником. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. И в связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. В 17-18 веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру, ну, то есть там язык, литература, история и так далее. И, собственно, филология, филологию после того, как вот это вот все поняли, стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке, в литературном творчестве. Знать свой собственный язык, это, конечно, большая удача, что ли. Я хочу сказать, что я вот, например, несмотря на то, что на русском говорю, до конца, конечно, его не знаю.
2: Да, мне кажется, никто до конца не знает всех правил русского языка. Не знаю, не всех правил. Правила можно изучить, но какие-то нюансы, тонкости, это же самый сложный язык. И мне кажется, вот это как раз и передает, что у нас самая сложная и самая самобытная культура. Потому что язык впитывает в себе всю культуру человечества.
1: Это, ну,
2: по крайней мере, тех людей, которые говорят на этом языке.
1: Всемирный день карт Таро, день таролога, если говорить по-другому, отмечается праздник с 2003 года по инициативе мастера Таро, там одной женщины из океана, которая, столкнувшись с потоком некомпетентных и негативных отзывов в СМИ о специалистах, которые работают в технике Таро, призвала учредить Всемирный день. И, собственно, сказала, мы...
2: Учредили.
1: Ну вот, ты же
2: молодцы,
1: видишь,
2: какие
1: 2003
2: тарологи.
1: Года. Ну и Всемирный день защиты щитовидной железы отмечается сегодня. Сегодня, кстати, в течение утра про щитовидочку-то и поговорим.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
9: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:25 и через мгновение встреча с коллегами. Сегодня это Никита и Маша. Сегодня будем выяснять у них важное. И прямо сейчас предлагаю
2: присоединиться к нашему разговору.
1: Нашей беседе.
3: Раз уж в начале эфира мы затронули тему последних звонков, мне вот интересно, а какими были наши коллеги в школе, особенно на последнем звонке? Особенно хочется увидеть такие снимки с Дашей Кузнецовой и Николаем Авдониным.
4: Я не знаю, как у тебя в 7:26 утра в голове рождаются такие идеи, но у тебя есть возможность спросить у них это прямо сейчас. Даша, Коля, привет!
1: Привет, ребята!
2: Маша, привет, Никита!
1: Привет, коллеги!
2: Слушайте, ничего, вспомнили, что?
1: Да, я школу заканчивала 26 лет назад. 26 лет! Назад. Это удивительно, конечно. И я хочу сказать, что на последнем звонке все было... Было. Я помню, мы песню пели. Ну, как бы песня была переделанная из песни Анжелики Варум, что-то там про дождь или про художника. Что-то... Не-не-не. Какая-то грустная, какая-то слезливая песня какая-то, да. Все было там в школе, это все происходило. Не помню потом, как вечером, не помню, как было. А на выпускном я была в платье. Да, у меня есть фотки.
3: У тебя фотографии сохранились?
1: Ну, конечно,
3: да?
1: Ну, конечно.
4: Все,
1: у меня волосы длинные тогда,
4: Никите,
1: еще были.
4: Даша, а ты в колокольчик когда-нибудь звонила?
1: Не-а.
4: Мне кажется, это была такая какая-то особенная привилегия, да, для...
2: Да, только избранные.
4: Для кого-то, для избранных можно было. Меня тоже не взяли.
3: У меня с этой привилегией связана история. В 11 классе я должен был на плече нести девочку-первоклассницу, чтобы она...
2: Звонил.
3: Я попал в неприятную историю по поведению, меня решили наказать.
2: Другому предоставили эту привилегию, да?
3: И да, это у меня вот так, что коллектив педагогов гимназии номер 6 Лангепаса, я все помню.
1: Так и коллектив помнит, Никита. Так и коллектив помнит, понимаешь? Они как только слышат вот или видят тебя, думают, господи, это тот, которому мы отказали на последний звонок.
2: А я звоню.
3: Но мое выпускное сердце тогда было разбито в клочья. Да.
1: Ну еще бы, конечно, такая травма детская. Что-то...
2: Не знаю, я носил девочку на плече. Я не звонил сам в колокольчик, а девочку нес на плече.
1: Это потому, что ты был
2: классе.
1: Самый здоровый в 11 классе?
2: Ну, я большой был мальчик, да. Мы все были, но у нас было 4 человека больших мальчиков, а там были еще маленькие, которые в конце стояли за девчонками. Но мне, я помню, мне гениальную фразу сказал парень, который у нас самый низкий был, Сашка. Он мне сказал, я говорю, ну как вот ты вот такой низенький, как ты вообще живешь с этим? Он говорит, зато я могу спать в автобусе, не подгибая ноги.
3: Это самый железобетонный аргумент.
4: А вообще-то, да. Меня, конечно, на плече не носили, но в автобусе у меня привилегии полные.
1: Ага. Так, ребят, слушайте, ну вы чуть постарше. Помладше нас будете, да, Маш? Мне хочется понять, это вот тогда, вот когда почти 30 лет назад, да, не выпускной, а последний звонок вот был, ну, обычным делом каким-то таким, да, ничего такого сверхъестественного. А, никаких лент, между прочим, вот этих вот, ничего не было такого?
2: Да, не было.
1: Не было.
3: И бантов не было?
1: Банты были, но даже несмотря на то, что у меня волосы тогда еще были совсем длинные, никакого банта у меня на голове не было. Что-то какая-то прическа какая-то была, там что-то чуть ли не косичка. Да, но вот, Маш, у тебя там что?
4: А у нас-то ковид. Нет,
2: тоже ленты не было.
4: Ну, столько лет прошло, мне кажется, можно об этом говорить.
3: Сколько лет?
4: Ну, нет, не 26, немножечко, чуть-чуть поменьше. Но он был, ну, то есть не прямо полноценно, но был какой-то выпускной. Нам вручали дипломы. Я бежала в своих замечательных туфельках. Под дождем меня накрасили. Я в этих туфельках упала с лестницы, прокатилась, чуть не опоздала на вручение этого диплома. Меня потом отходили всем коллективом за то, что я забежала в актовый зал, сразу получила диплом и убежала обратно.
3: Мне кажется, Коля Авдонин на последнем звонке, я вижу, как он фронтмен школьной рок-группы. Одноклассникам дали какую-то песню.
2: Ну да, на самом деле так было. Да.
3: Серьезно?
2: Да, я играл в группе, у нас была группа «Сфинкс», она называлась. Как девчонки сказали, с тем же успехом вы могли назваться одуванчиками.
1: Да, и все, и все равно было.
2: Но было здорово. Да. Вспоминаю с трепетом эти времена.
1: Ребят, вам хороший, последний, между прочим, весенний рабочей недели, через 7 дней лета. Хорошего вам начала этой рабочей недели, пока.
3: Пока.
2: Всего доброго.
3: Хорошего дня.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра запускает большую коммунальную ремонтную кампанию. Вартовчанка получила компенсацию за травмы во дворе. Югорские предприятия ждут на всероссийском конкурсе лучших оздоровительных практик для сотрудников. Югра начинает подготовку к новому отопительному сезону. Только в Сургутском районе на приведение в порядок коммунальной инфраструктуры предусмотрено почти 196 миллионов рублей из местной и окружной казны. Средства пойдут на капитальный ремонт 13 объектов. В Линторе планируется обновление канализационной насосной станции в 5-м микрорайоне, Сайгатина и резервуаров для чистой воды, а также замена трубопровода. А в Ультягуне и Тромагане подрядные организации улучшат состояние оборудования котельных. Кроме того, в Федоровском, Нижнесартымском, Ультягуне, Угуте и Рускинской предусмотрено совершенствование сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Всего коммунальщикам предстоит заменить почти 2 километра инженерных магистралей. Как отмечают в районной администрации, в прошлом году под замену пошло чуть более 5,5 километров линий в 6 поселениях. Выполнен ремонт центральных тепловых пунктов, котлов и артезианских скважин в Белом Яре, Нижнесартымском, Федоровском и Верхнем Исовом. Жительницы Нижневартовска выплатили денежную компенсацию после падения во дворе. Женщина получила травму средней тяжести зимой, поскользнувшись на наледи между двумя многоквартирниками. Суд установил, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание придомовой территории. Ответственность возложили на две управляющие компании. Каждая должна была выплатить вартовчанке по 229 тысяч рублей, но они не торопились этого делать. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы арестовали счета должников и начали принудительное взыскание средств. Одна из компаний погасила долг добровольно, не дожидаясь дальнейших мер. В итоге пострадавшей перечислили более 450 тысяч рублей. Ее права были полностью восстановлены. Врач-рентгенолог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы вернулся из командировки в Макеевку. Павел Климшин помогал Рудничной больнице расширить возможности МРТ-диагностики. Благодаря ему удалось настроить новый протокол исследования коленных суставов и брюшной полости. Раньше аппарат использовали в основном для оценки состояния позвоночника и головного мозга. Как отмечает Павел Климшин, в медучреждение только на исследования с помощью компьютерного томографа ежедневно обращаются до 70 пациентов. Начиная от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями до бойцов с тяжелыми и минно-взрывными травмами. Медикам приходится работать практически без перерывов. Особое впечатление на югорчанина произвел профессионализм нейрохирургов, которые спасают людей даже с крайне тяжелыми ранениями. Также врач отметил высокий уровень подготовки молодых медиков Макеевки. И последнее. Предприятия Югры приглашают на всероссийский конкурс «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики 2026». Участвовать могут компании, реализующие спортивные и оздоровительные программы для сотрудников. Главная задача – выявление и популяризация инициатив, которые поддерживают здоровье и активное долголетие работников, а также помогают достигать национальных целей в сфере здоровья и сбережения. Заявиться можно по 31 июля на сайте Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. В этом году, наряду с 8 постоянными номинациями от развития спортивной культуры до заботы о психологическом комфорте, появилось новое развитие программ семейного благополучия сотрудников. Она связана с внедрением национального корпоративного демографического стандарта. Отмечу, итоги конкурса подведут 3 декабря в Москве. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 25 мая, понедельник. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане плюс 19, в Урае и Междуреченском 22 градуса выше 0, в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах плюс 16, в Радужном и Когалыме 14 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, 12 градусов тепла в Нижневартовске, в Сургуте плюс 9, в Тюмени и 16 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Ровно сегодня у вас появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья, поэтому звоните им скорее.
1: Тельцы, сегодня в течение дня не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности.
0: Но, близнецы, сегодня напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Чем настойчивее, тем лучше.
1: Раки, сегодня трудитесь только ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-то.
0: Львы, ни в коем случае сегодня не поддавайтесь дурному настроению. У вас ведь все хорошо.
1: Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне.
0: Весы и звезды говорят, что все ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными.
1: Скорпионы, звезды предупреждают, сегодня не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд.
0: Стрельцы, вероятно, сегодня незапланированные приятные поездки. Будьте готовы к резкой смене планов на день.
1: Козероги, сегодня могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть.
0: Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует вас приятными последствиями. Наслаждайтесь этим днем.
1: Рыбы, звезды уверены, все представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе.

0: Радио Югра.
1: 7:53. И, как всегда, в это время фразеологизм. Я, если честно, не знаю, от Фании в этот раз.
2: От Фании, в этот раз от Фании, да. Она много нам еще накидала фразеологизмов. Сегодня будет бросать камень в чужой огород. В смысле, не Фания будет бросать камень в чужой огород, а будем объяснять этот фразеологизм. Но и здесь к средним векам, даже к древности уходит этот обычай. Вообще, на самом деле, ну как обычай, когда соседи, например, крестьяне хотели насолить друг другу, они этим и занимались, бросали камни в огород. Камень, ну, во-первых, почва становится менее плодородной. Чем больше камней, тем больше, тем меньше, менее плодородная почва. И даже камень считался символом, ну, бесплодия. И, ну, даже в Библии есть такое, легенда о сеятеле, которую Иисус Христос рассказывает о том, что вот, ну, в какую почву ты бросишь семя. И в каменистой, ну, ничего не вырастет. Понятно, да. Но еще, помимо всего прочего, это может послужить тому, что человек, который работает на огороде, может сломать орудие труда. В общем, собственно, этим и занимались. Такие подляночки друг другу строили крестьяне.
1: А у тебя кукуруза лучше растет, на тебе камни.
2: Да. Ну или что-то растет. Чем-то обидел, например. Все, под покровом ночи вышел, накидал камни в огород. Вот тебе, пожалуйста, отомстил.
1: Конечно, от дома всего два. Кто же это сделал? Да.
2: Ну и к тому же само бросание камня связывает с обвинением в чем-то незаконном. Ну, это мы знаем тоже давно уже. В Библии тоже это про жену-грешницу есть тоже притча, которую тоже рассказывает Иисус Христос. И там был такой обычай, когда, например, свидетель преступления или обвинитель должен был бросить камень первым в человека, собственно, который это преступление совершил. И вот эта притча в Библии очень хорошо показана. Там есть такое выражение, которое Иисус Христос говорит: кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Собственно, вот отсюда и пошло такое выражение. То есть двоякое такое получается. В первую очередь насолить, ну, например, накидать камней в огород, а во-вторых, это, ну, наказание за какое-то страшное преступление. И раньше даже казнили людей таким образом.
1: Ого. Слушай, я еще подумала, а мы вот этот камень за пазухой, вот это вот
2: это
1: все
2: мы объясняли уже, да?
1: Да, вот это. Но все равно интересно. И Фания, спасибо, и тебе большое спасибо. Фания, продолжайте, пожалуйста, снабжать нас. И не только Фания.
2: Да.
1: 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. А все фразеологизмы, которые вам известны, и которые мы, возможно, еще не объясняли, вы, пожалуйста, нам пишите, а мы с превеликим удовольствием объясним
2: все, конечно,
1: значение.
3: Утро начинается здесь. Югра!

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Индустриальный парк «Нефтеюганский» получил признание на федеральном уровне. «Югра» запускает большую коммунальную ремонтную кампанию. В Сургуте обсудят изменения в проекте по развитию территории бывшего поселка «Взлетный». Индустриальный парк «Нефтеюганский» официально вошел в реестр Минпромторга России. Вместе с ним федеральный статус получила и управляющая компания «Промышленные парки Югры». Это подтверждает соответствие высоким требованиям в части инфраструктуры и качества управления. Такое признание даст парку дополнительные возможности для развития, повысит интерес инвесторов, расширит доступ резидентов к господдержке и налоговым льготам, а также поможет запустить в округе новые производства. Сегодня на территории парка работают 9 компаний. Они занимаются металлообработкой, выпуском оборудования и комплектующих для нефтяной отрасли, а еще ремонтом насосов и созданием бурового инструмента. Общая площадь производственных объектов 21 тысяча квадратных метров, а число сотрудников превысило 400 человек. По итогам прошлого года резиденты парка перечислили в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 180 миллионов рублей налогов. «Югра» начинает подготовку к новому отопительному сезону. Только в Сургутском районе на приведение в порядок коммунальной инфраструктуры предусмотрено почти 196 миллионов рублей из местной и окружной казны. Средства пойдут на капитальный ремонт 13 объектов. В Линторе планируется обновление канализационной насосной станции в 5-м микрорайоне, сайгатины резервуаров для чистой воды, а также замена трубопровода. А в Ультьягуне и Тромагане подрядные организации улучшат состояние оборудования котельных. Кроме того, в Федоровском, Нижнесартымском, Ультьягуне, Угуте и Рускинской предусмотрено совершенствование сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Всего коммунальщикам предстоит заменить почти 2 километра инженерных магистралей. Как отмечают в районной администрации, в прошлом году под замену пошло чуть более 5,5 километров линий в 6 поселениях. Выполнен ремонт центральных тепловых пунктов, котлов и артезианских скважин в Белом Яре, Нижнесартымском, Федоровском и Верхнем Исовом. Врач-рентгенолог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы вернулся из командировки в Макеевку. Павел Климшин помогал Рудничной больнице расширить возможности МРТ-диагностики. Благодаря ему удалось настроить новый протокол исследования коленных суставов и брюшной полости. Раньше аппарат использовали в основном для оценки состояния позвоночника и головного мозга. Как отмечает Павел Климшин, в медучреждение только на исследования с помощью компьютерного томографа ежедневно обращаются до 70 пациентов, начиная от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями до бойцов с тяжелыми и минно-взрывными травмами. Медикам приходится работать практически без перерывов. Особое впечатление на югорчанина произвел профессионализм нейрохирургов, которые спасают людей даже с крайне тяжелыми ранениями. Также врач отметил высокий уровень подготовки молодых медиков Макеевки. И последнее. Сургутян приглашают на публичные слушания по изменениям в проекте планировки 30-го микрорайона территории бывшего поселка «Взлетный». Обсуждение планируется 4 июня в 18:00 в городской думе и соберут депутатов, представителей мэрии и местных жителей. Они рассмотрят перспективы развития пространства, где сегодня живут около 10 тысяч человек. Согласно подготовленной инициативе, на локации появятся 3 детских сада, 2 современные школы, а также жилые дома, внутриквартальные проезды и сквер первых авиаторов. Итогом встречи станет утверждение изменений. Это необходимо, чтобы заключить контракты на строительство и начать работы. Отмечу, для участия в слушаниях обязательно предварительная регистрация. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра.

0: Дневное радио.
1: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
2: 8:05. Сегодня 25 мая, сегодня понедельник.
3: И аванс.
2: Молодец, какой молодец.
3: Вообще здорово, когда аванс в понедельник.
2: Да, ой, прекрасно.
3: На выходных не потратишься.
2: Всемирный день щитовидной железы отмечается сегодня. Щитовидка считается одним из самых больших органов эндокринной системы, несмотря на то, что она не очень большая. Да, вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ в организме, влияют там на рост клеток, развитие организма и так далее, так далее, так далее. Ну и, собственно, за щитовидной слезой.
3: Железой.
2: Нужно обязательно следить. И вот как правильно это делать, как следить за щитовидной железой, мы сегодня будем обязательно разбираться. Выяснять будем в течение всего утра, что, по вашему мнению, помогает поддерживать здоровье щитовидной железы. Есть у нас несколько вариантов ответа. Регулярное употребление йодированной соли и продуктов с йодом, избегание стресса и полноценный сон, контроль уровня гормонов раз в год и визит к эндокринологу, сбалансированное питание без каких-либо жестких диет, и я вообще ничего специально не делаю, потому что у меня я здоров как бык и надеюсь только на авось.
3: Да, это не только здоров как бык, а просто вот я, например, ничего не делаю и не знаю, как это делается.
2: Сегодня поучимся.
3: Пока, как говорится, жареный петух не клюет.
2: Да, плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений Telegram и Max, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Голосованию, комментариям присоединяйтесь и к нашему разговору тоже присоединяйтесь. В гостях у нас врач-эндокринолог Ирина Бирст. Ирина Валентиновна, доброе утро.
4: Доброе утро, Дарья, Николай, доброе утро, радиослушатели.
2: Ну что ж, давайте, собственно, начнем, да, поговорим сегодня о маленьком, ну, в то же время большом, но очень важном органе, который, собственно, управляет нашим организмом, настроением, весом, энергией и так далее, и так далее.
3: Вот. И я, кстати, слышал, что у женщин чаще бывают проблемы с щитовидной железой. С чем это связано и правда ли это?
4: Да, это действительно так. Дело все в том, что щитовидная железа очень чувствительна к колебаниям гормональным. И у женщины такие изменения происходят постоянно. Менструальный цикл, беременность, роды, а то еще и не одна беременность, да? Кормление грудное. Грудное вскармливание, менопауза. Понимаете, какие качели? И поэтому женщина более уязвима. Это не значит, что мужчине не стоит себя беспокоить. Стоит беспокоиться о своем здоровье. Да. Но они тоже болеют. Но как-то более тяжело переносят. Может быть, позднее обращение в связи с тем, что считают, что их это не затронет.
2: Вот по поводу, кстати, работы щитовидной железы, вот мы все такие же, самый последний момент же все к врачу идем. Но согласитесь, нет такого, что у нас там где-то кольнуло, и мы сразу побежали. Да? Нет, есть такие люди, но таких мало.
3: Мне кажется, с таким и не надо к врачу бежать,
2: в
3: если
2: основном
3: вот прям
2: же, правда,
3: кольнуло.
2: В основном же прям вот, до долгого прямо тянем. Да? Как все-таки понять, что щитовидная железа работает неправильно? Может быть, есть каких-то три ранних самых симптома, что ли, которые, ни в коем случае нельзя
3: без игнорировать. Врача, чтобы
4: Ну, вот смотрите, дело все в том, что щитовидная железа, она немножко коварна в этом отношении. Можно, конечно, вам предложить каких-то три симптома, но вот и проблема в том, что на ранних этапах мы можем распознать эти симптомы как за другое заболевание. Как бы маски, есть такое даже понятие, маски заболевания щитовидной железы. И поэтому люди обращаются к кардиологам, ревматологам, гастроэнтерологам, ко многим специалистам, и уже потом методом исключения они попадают к врачу-эндокринологу. И все же мы назовем несколько симптомов. Первое – это колебания настроения. Может быть, плаксивость, раздражительность, снижение эмоционального фона, то есть вплоть до депрессии.
2: Это сейчас и у мужчин, и у женщин, я правильно понимаю?
4: Конечно, это может быть и то. И даже я помните, если приводила такой пример, когда доктор-эндокринолог подошла в автобусе к мужчине, да, помните?
2: Да.
4: И он был в депрессии, он не мог концентрировать внимание. Второй, наверное, это нарушение сна. Нарушение сна, но и третий момент – это колебания веса. При избытке гормонов щитовидной железы вес резко снижается, при нехватке, недостатке, наоборот.
2: Так, мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Радио Югра.
1: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 25 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 26 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 19 градусов выше 0, в Урае и Междуреченском плюс 22, в Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе и Покачах 16 градусов тепла, в Радужном и Когалыме плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 15, в Нижневартовске плюс 11, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Ю.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:19. Мы про щитовидную железу сегодня говорим. Выясняем сегодня, что, по вашему мнению, помогает поддерживать здоровье щитовидной железы. У нас в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется Радио Югра, есть голосование. Плюс ко всему, у нас сегодня специалист в студии, врач-эндокринолог Ирина Бирст. И мы продолжаем.
3: Да, Ирина Валентиновна, вот мы уже объяснили, какие симптомы могут возникать и как можно понять, что какие-то проблемы со щитовидкой. А вот какие анализы или гормоны, какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что со щитовидной железой не все в порядке? Самые информативные какие-то?
4: Вот самый информативный — это тиреотропный гормон, или все его знают как ТТГ. Да. Вот. Его сдаете, и мы уже точно можем сказать, есть нарушение функции щитовидной железы или нет.
2: То есть, получается, вот у нас есть в голосовании вариант контроль уровня гормонов раз в год и визит к эндокринологу. И за этот вариант, кстати, больше всего сейчас голосов на данный момент, 52%. То есть одного раза в год вполне достаточно для того, чтобы проверить, все ли в порядке с щитовидной железой.
4: Да, вот, если ничего не беспокоит.
2: Вот, ничего не беспокоит, но ты такой для себя думаешь, ну-ка, проснулся утром и, о, ну-ка, пойду анализы сдам. Получается, это абсолютно правильное поведение?
4: Я считаю, что да, можно обследоваться профилактически, особенно если в анамнезе есть, допустим, кто-то, мама, папа, бабушка, дедушка были с проблемами щитовидной железы, да, либо у вас какая-то лучевая терапия, область головы и шеи проводилась, либо какие-то ранее выявляли заболевания, да, один раз в год достаточно.
2: Хорошо, после того, как измерил вот этот ТТГ, посмотрел, ничего ж непонятно, идешь к эндокринологу, и эндокринолог смотрит на результаты твоих анализов и видит что? Когда уже бить тревогу? Что будет написано? Какие показатели?
4: Да, эндокринолог видит вариант, допустим, нормы. Тогда он говорит, что у вас все хорошо, функция щитовидной железы не нарушена. Но на этом ведь, кстати, не останавливаемся мы. Еще же есть и структурные изменения щитовидной железы. И мы рекомендуем пройти, если уж к эндокринологу пришел, обязательно пройти УЗИ щитовидной железы. Да, на предмет образования щитовидной железы. Узлы, да, так называемые. А уже дальше, если мы выявляем узлы, врач, эндокринолог будет разбираться, что это киста, это раковая опухоль или это просто коллоидный узел доброкачественный. Ага. И в щитовидной железе у нас вырабатываются два гормона, триодтиронин и тироксин. Если они изменены, то тогда клеточки подают информацию в головной мозг, в гипофиз, что да, у нас есть какие-то проблемы. И щитовидная железа, гипофиз либо притормозит выработку тиреотропного гормона, и мы тогда видим измененный показатель, либо наоборот усилит.
2: Какие-то продукты, которые нужно принять или наоборот не нужно принимать перед, собственно, походом на сдачу анализов?
4: Да нет таких.
2: Нет такого, что нет такого, выпей, пожалуйста, компот из облепихи и
4: все. И сдавай кровь.
3: Мне просто всегда тоже интересно было, что там, например, анализы, когда приходишь в больницу, надо издавать их натощак.
2: Натощак,
3: абсолютно. Мне всегда было интересно, атощак каким образом определяется?
4: Натощак — это 8-14 часов.
3: Вот, мне кажется,
4: голода.
3: Это очень важно, да. А то некоторые, может быть, там, не знаю, поздно лег человек и поел там в 3 часа ночи, утром проснулся, это получается уже не тощак,
2: никакой,
3: да?
2: Никакой не тощак, да. Но там, получается, и воды никакой не пьешь.
4: Ну, водичку
2: и...
4: можно, водичка не повлияет.
2: Хорошо, продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу?
10: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Радио Югра.
1: 8:28. Мы продолжаем разговор про здоровье щитовидной железы. Врач-эндокринолог Ирина Бирст у нас сегодня в студии. И мы продолжаем.
2: Да, продолжаем. Мы вот вначале говорили о том, что один из симптомов – это хроническая усталость. Да? А вот если, ну, правда, человек только из отпуска выходит, уже устал, не знаю, только проснулся, уже устал. Это ведь может быть, ну, не от, как сказать?
1: Проблем с щитовидной железой.
2: Проблем с щитовидкой. А может, ленивый просто человек. Вот как отличить одно от другого?
1: Да. По каким симптомам?
3: Да, ну, хроническая усталость, это про, или хроническая лень, мне кажется, да, можно сказать, это про лень, наверное, хроническая усталость. А когда мы говорим о болезни, это, то есть в этом случае про «не хочу», а во втором случае про болезнь, при болезни, про «не могу».
1: Ага.
3: Да.
1: То есть,
2: нужно отличить, хочешь ты и можешь там найти все силы встать и пойти. Это уже получается.
3: Допустим, встать, помыть посуду, человек может не хотеть.
1: Ну да, я ленивый просто.
3: Да, ленив.
2: Ну это как я.
3: Но зато потусить с друзьями он может. У него силы есть. А если есть болезнь, то здесь ты не можешь независимо
1: от того. Ни потусить, ни посуду помыть, да? Ну просто хорошо, а где тогда в таком случае? Ну, то есть ты понимаешь, да, что вот ты до такой степени тебе плохо, что тебе руку поднять тяжело, да? И в этом случае уже должно тебя насторожить, что у тебя какие-то проблемы. То есть ты не сам встаешь перед зеркалом и давай тут себе что-то на шее нащупывать, а идешь и сдаешь анализы. В первую очередь ТТГ и все остальное. Находишь где-то в себе эти силы, да? Но при этом нет такого, да, что ты выпил какую-то таблетку там или напиток какой-то, и тебе стало проще, и ты быстренько буланчиком поскакал. Не будет такого?
3: Такого не будет, да. Но при заболевании щитовидной железы еще будут другие симптомы. Например...
2: Беда не приходит одна?
3: Да, то есть какие-то симптомы, которые вас могут насторожить еще. То есть не просто усталость, а еще, допустим, холодно, все укрываются простынкой, а вы одеялом, все идут в купальнике, а вам хочется валенки.
1: Шуховичочек надеть?
3: Да.
1: Ага.
3: То есть
1: интересно.
3: Вот такие вот, или наоборот, вроде бы как холодно, а тебе жарко, невозможно жарко до такой степени, что ты открываешь в -40 все окна.
1: Ага. То есть вот... То есть это тоже такие сигнальчики.
2: Ну, просто, мне кажется, тест на то, бы отличить усталость от лени тем, что если тебе посуду мыть не хочется, ладно, позвони друзьям, они тебя пригласят куда-нибудь. Если сорвался, пошел, значит, со щитовидкой все в порядке, да?
1: Да, продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Индустриальный парк «Нефтеюганске» получил признание на федеральном уровне. «Югра» запускает большую коммунальную ремонтную кампанию. В Сургуте обсудят изменения в проекте по развитию территории бывшего поселка «Взлетный». Индустриальный парк «Нефтеюганский» официально вошел в реестр Минпромторга России. Вместе с ним федеральный статус получила и управляющая компания «Промышленные парки Югры». Это подтверждает соответствие высоким требованиям в части инфраструктуры и качества управления. Такое признание даст парку дополнительные возможности для развития, повысит интерес инвесторов, расширит доступ резидентов к господдержке и налоговым льготам, а также поможет запустить в округе новые производства. Сегодня на территории парка работают 9 компаний. Они занимаются металлообработкой, выпуском оборудования и комплектующих для нефтяной отрасли, а еще ремонтом насосов и созданием бурового инструмента. Общая площадь производственных объектов 21 тысяча квадратных метров, а число сотрудников превысило 400 человек. По итогам прошлого года резиденты парка перечислили в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 180 миллионов рублей налогов. Югра начинает подготовку к новому отопительному сезону. Только в Сургутском районе на приведение в порядок коммунальной инфраструктуры предусмотрено почти 196 миллионов рублей из местной и окружной казны. Средства пойдут на капитальный ремонт 13 объектов. В Лентуре планируется обновление канализационной насосной станции в 5-м микрорайоне, Сайгатина и резервуаров для чистой воды, а также замена трубопровода. А в Ультьягуне и Тромагане подрядные организации улучшат состояние оборудования котельных. Кроме того, в Федоровском, Нижнесартымском, Ультьягуне, Угутье и Рускинской предусмотрено совершенствование сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Всего коммунальщикам предстоит заменить почти 2 километра инженерных магистралей. Как отмечают в районной администрации, в прошлом году под замену пошло чуть более 5,5 километров линий в 6 поселениях. Выполнен ремонт центральных тепловых пунктов, котлов и артезианских скважин в Белом Яре, Нижнесартымском, Федоровском и Верхнем Исовом. Врач-рентгенолог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы вернулся из командировки в Макеевку. Павел Климшин помогал Рудничной больнице расширить возможности МРТ-диагностики. Благодаря ему удалось настроить новый протокол исследования коленных суставов и брюшной полости. Раньше аппарат использовали в основном для оценки состояния позвоночника и головного мозга. Как отмечает Павел Климшин, в медучреждение только на исследования с помощью компьютерного томографа ежедневно обращаются до 70 пациентов, начиная от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями до бойцов с тяжелыми и минно-взрывными травмами. Медикам приходится работать практически без перерывов. Особое впечатление на югорчанина произвел профессионализм нейрохирургов, которые спасают людей даже с крайне тяжелыми ранениями. Также врач отметил высокий уровень подготовки молодых медиков Макеевки. И последнее. Сургутян приглашают на публичные слушания по изменениям в проекте планировки 30-го микрорайона территории бывшего поселка Взлетный. Обсуждение планируется 4 июня в 18:00 в городской думе и соберут депутатов, представителей мэрии и местных жителей. Они рассмотрят перспективы развития пространства, где сегодня живут около 10 тысяч человек. Согласно подготовленной инициативе, на локации появятся 3 детских сада, 2 современные школы, а также жилые дома, внутриквартальные проезды и сквер первых авиаторов. Итогом встречи станет утверждение изменений. Это необходимо, чтобы заключить контракты на строительство и начать работы. Отмечу, для участия в слушаниях обязательно предварительная регистрация. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:08:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 25 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещаний радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане плюс 19. В Урале и Междуреченском 22 градуса выше 0, в Белоярском, Березово, Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах плюс 16 и 14 градусов выше 0 в Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 15, в Нижневартовске плюс 11, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 42 минуты. Про здоровье щитовидной железы говорим сегодня. Во Всемирный день щитовидной железы. Врач-эндокринолог Ирина Бирстон у нас в студии. И смотрите, какое дело. Мне кажется, самым частым симптомом, после которого люди бегут к эндокринологу, является что? Является набор лишнего веса. Угу. Ну, то есть, причем он случается стремительно.
2: Набор или сброс, да?
1: Ну, или сброс. Ну, чаще, мне кажется, как по мне, так чаще, когда набор. Угу. Когда сброс, ты же, нормально.
2: Нормально.
1: Куда, все нормально.
2: Опять же, перед летом. Да.
1: А тут, если стремительный набор, то это как бы вот прямо такой звоночек. Не усталость никакая, ничего другого. Вот только... А ты при этом и питаешься так же, и активности вроде бы у тебя там те же самые. Вот говорит ли это сразу о том, что у тебя проблемы с щитовидкой? И поможет ли, ну не знаю, диета какая-то, что ли?
3: Нет, это не говорит о том, что это проблема с щитовидной железой. Вообще ожирение 5% занимает эндокринное ожирение, да? И... В первую очередь, конечно, необходимо обратиться к врачу, еще лучше к эндокринологу, для исключения именно эндокринного генеза. То есть, что мы исключаем? Проблемы с щитовидной железой. Есть такое заболевание, болезнь Цинка-Кушинга, когда много-много кортизола и нарушен его ритм из-за того, что образование в гипофизе. Гипофиз – это орган, который у нас контролирует все железы в нашем организме. Вот. К тому же есть еще ряд заболеваний, не буду их озвучивать, потому что они непонятны для вас. И врач работает в этом направлении, назначает ряд обследований, исключает и говорит, вам необходимо обратиться к диетологу.
1: Ну да, то есть случился сбой просто какой-то, да, да. После которого нужно тебе обратиться.
3: Ну, кстати, может быть и в том числе симптом щитовидной железы. Понимаете, при проблемах щитовидной железы не только идет накопление жира, еще и в большей степени задержка жидкости. Мне вспоминается случай, девушка получала лечение по поводу гепатита, у нее произошло нарушение функции щитовидной железы, она ко мне обратилась с основной жалобой. Отеки, меня не узнают родные, близкие и соседи. Я ей назначаю лечение, вижу, что изменения есть по щитовидной железе, по функции ее. Назначаю лечение, она приходит ко мне на контроль через 2 месяца, и тут не узнаю ее я.
2: Потому что вернулась форма.
3: Да, она изменилась.
1: То есть, просто назначив определенные анализы, а потом определенное лечение, можно, в принципе, и с лишним весом побороться. Я имею в виду...
3: Если
1: речь идет о проблемах с щитовидной железой. Да. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на Радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на Радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Каждый день. Утром и вечером.
11: В жару и холод.
12: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
13: Мы здесь, мы стоим у перехода.
14: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
15: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо.
11: Компания «Пешеход на переход».
15: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
16: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
17: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
18: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
19: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
16: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
20: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
21: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 52 минуты. Продолжаем защищать щитовидную железу. Нам помогает защищать ее врач-эндокринолог Ирина Бирст. И мы продолжаем разговор
2: Ирина
1: о важном.
2: Про йод все. Ходят легенды различные, что обязательно нужно йод употреблять, чтобы нормально функционировала щитовидная железа. Но вот, насколько я понимаю, у нас в Югре йододефицит. Насколько он серьезен? И есть ли какие-то официальные данные, сколько югорчан страдают от этой проблемы? И вообще, связано ли это как-то с природным йододефицитом? Или есть какие-то другие региональные факторы?
3: Смотрите, Ханты-Мансийский автономный округ, он входит в регион, где йододефицит. У нас умеренный йододефицит. И по данным Роспотребнадзора, где-то 35% россиян страдают от дефицита йода. И Югра в этой группе находится.
2: Примерно 35%.
3: Да. Но я хочу сказать, что если мы говорим о йоде, пожалуйста, не принимайте 5% спиртовый йод в капельками.
2: Ага.
3: Такие тоже приходят на прием люди с целью профилактики, капают себе в молочко и капельки йода. Этого делать не стоит, потому что потребность в йоде взрослого человека 150-200 микрограмм. Да, у беременной женщины 250 микрограмм. А в одной капле йода, 1250 микрограмм. Понимаете?
2: Передозировочка получается, да?
3: Да, передозировка. Поэтому, пожалуйста, не наносите, не обмазывайте себя йодом.
2: Йодная сетка тоже, я так понимаю, не помогает.
3: Да, используйте, пожалуйста, йодированную соль.
1: Этого будет достаточно для того, чтобы восполнять этот дефицит? Или это что-то
2: надо водоросли еще какие-то там
3: поесть? Для профилактики. Нет, для профилактики как база мы можем использовать йодированную соль.
1: Но смотрите...
2: А что будет, мне вот интересно, если переизбыток йода в
1: организме? У тебя зубы будут некрасивого цвета. Это правда.
3: При переизбытке йода просто лишний йод выйдет с мочой.
1: Ты весь будешь коричненький.
3: Вот. А второй момент. Могут запуститься или усугубиться те воспалительные процессы, например, аутоиммунный тиреидит, аутоиммунное заболевание, заболевание, когда иммунная система расценивает свою железу как чужеродную.
2: Ага,
3: и вот на фоне избытка йода этот процесс может, ну, как бы как масло в огонь подливается. Вот.
1: Получается, вот эти вот все йодомарины и всякие другие марины.
2: Йодосветы, Татьяны и так далее.
1: Все это только под чутким контролем специалиста. А какого специалиста? Эндокринолога?
3: Эндокринолога, да. Смотрите, если мы расценим, вот йодированная соль, это как щепочка. Она безопасна. Даже если есть какая-то проблема в щитовидной железе, например, узел, мы еще что боимся, при избытке йода, узел, если есть в щитовидной железе, он начинает активничать. Это как, знаете, автоматическая конфорка сама по себе работает без... контроля диспетчера. Вот. И мы поэтому боимся избытка йода. Если вы используете йодированную соль, здесь большого пожара не будет. А вот если вы используете таблетированные формы, это уже лечебно-профилактические дозы, здесь необходима только консультация врача.
1: То есть получается, если я, например, раз в неделю ем салат из морской капусты, предположим, на следующую неделю, раз в неделю я ем кусок рыбы, там морской, да, не езя из РТШ, а окуня из моря, да, или там еще что-то.
3: Треску
1: там дали. И этого достаточно для того, чтобы поддерживать на нормальном уровне, да, йод? Или все-таки прежде идем, сдаем анализы.
2: Но
1: и
2: это,
1: смотрим.
2: Я так понимаю, при условном здоровье.
1: Здоровье, да, конечно, при условном здоровье.
3: Если
1: да.
3: У нас условно здоровый человек, все-таки базой будет йодированная соль.
2: Этого достаточно.
3: В качестве и в рацион рекомендуется ввести 1-2 дня морскую рыбу. В общем,
1: еженедельно.
3: Да.
1: Продолжим разговор уже в следующем часе.
4: Утро начинается.

0: и обсудят изменения в проекте по развитию территории бывшего поселка Взлетный. Индустриальный парк «Нефтеюганский» официально вошел в реестр Минпромторга России. Вместе с ним федеральный статус получила и управляющая компания «Промышленные парки Югры». Это подтверждает соответствие высоким требованиям в части инфраструктуры и качества управления. Такое признание даст парку дополнительные возможности для развития, повысит интерес инвесторов, расширит доступ резидентов к господдержке и налоговым льготам, а также поможет запустить в округе новые производства. Сегодня на территории парка работают 9 компаний. Они занимаются металлообработкой, выпуском оборудования и комплектующих для нефтяной отрасли, а еще ремонтом насосов и созданием бурового инструмента. Общая площадь производственных объектов 21 тысяча квадратных метров, а число сотрудников превысило 400 человек. По итогам прошлого года резиденты парка перечислили в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 180 миллионов рублей налогов. Югра начинает подготовку к новому отопительному сезону. Только в Сургутском районе на приведение в порядок коммунальной инфраструктуры предусмотрено почти 196 миллионов рублей из местной и окружной казны. Средства пойдут на капитальный ремонт 13 объектов. В Лентуре планируется обновление канализационной насосной станции в 5-м микрорайоне, сайгатины и резервуаров для чистой воды, а также замена трубопровода. А в Ультьягуне и Тромагане подрядные организации улучшат состояние оборудования котельных. Кроме того, в Федоровском, Нижнесартымском, Ультьягуне, Угутье и Рускинской предусмотрено совершенствование сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Всего коммунальщикам предстоит заменить почти 2 километра инженерных магистралей. Как отмечают в районной администрации, в прошлом году под замену пошло чуть более 5,5 километров линий в 6 поселениях. Выполнен ремонт центральных тепловых пунктов, котлов и артезианских скважин в Белом Яре, Нижнесартымском, Федоровском и Верхнем Исовом. Врач-рентгенолог Ханты-Мансийской окружной клинической больницы вернулся из командировки в Макеевку. Павел Климшин помогал Рудничной больнице расширить возможности МРТ-диагностики. Благодаря ему удалось настроить новый протокол исследования коленных суставов и брюшной полости. Раньше аппарат использовали в основном для оценки состояния позвоночника и головного мозга. Как отмечает Павел Климшин, в медучреждение только на исследования с помощью компьютерного томографа ежедневно обращаются до 70 пациентов, начиная от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями до бойцов с тяжелыми и минно-взрывными травмами. Медикам приходится работать практически без перерывов. Особое впечатление на югорчанина произвел профессионализм нейрохирургов, которые спасают людей даже с крайне тяжелыми ранениями. Также врач отметил высокий уровень подготовки молодых медиков Макеевки. И последнее. Сургутян приглашают на публичные слушания по изменениям в проекте планировки 30-го микрорайона территории бывшего поселка Взлетный. Обсуждение планируется 4 июня в 18:00 в городской думе и соберут депутатов, представителей мэрии и местных жителей. Они рассмотрят перспективы развития пространства, где сегодня живут около 10 тысяч человек. Согласно подготовленной инициативе, на локации появятся 3 детских сада, 2 современные школы, а также жилые дома, внутриквартальные проезды и сквер первых авиаторов. Итогом встречи станет утверждение изменений. Это необходимо, чтобы заключить контракты на строительство и начать работы. Отмечу, для участия в слушаниях обязательно предварительная регистрация. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:05. 25 мая сегодня, понедельник.
5: 5, 2, 3, 12. Это все про май. Скачи,
4: вернулась только, да?
5: Кстати, да, какая была игра. Завтра, не забываем о том, что завтра еще
4: надо
5: одна
4: поболеть,
5: игра.
4: Ребят, да.
5: И, ну, кто знает, мы очень надеемся на то, что завтра
4: да победим мы.
5: Финалочка. И как дадим. Ладно, мы про щитовидку говорим сегодня. Выясняем у всех, кто находится в компании с нами, что, по вашему мнению, помогает поддерживать здоровье щитовидной железы.

0: В нашем голосовании сегодня 5 вариантов ответа, и вот какие они. Регулярное потребление йодированной соли и продуктов с йодом, избегание стресса и полноценный сон, контроль уровня гормонов раз в год и визит к эндокринологу, сбалансированное питание без жестких диет, и я вообще ничего не делаю, потому что у меня и так
1: да
0: все в порядке.
1: Просто не делаю, да.
0: Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Врач-эндокринолог Ирина Бирст у нас сегодня в студии. Ирина Валентиновна, еще раз здравствуйте, и мы продолжаем.
1: Да. И в силу того, что я, ну, может быть, это хорошо, это точно хорошо, что я не сталкивался никогда с какими-то проблемами щитовидной железы, а какие вообще самые распространенные заболевания щитовидной железы встречаются, ну, скажем, у нас в Югре? Я только слышал про узловой зоб.
2: Угу. Довольно часто. Наверное, первое место занимает это узловые изменения щитовидной железы. Узлы могут быть обычные, доброкачественные, да, угу. и злокачественные. Угу, угу. И уже доктор разбирается, злокачественный это узел, доброкачественный. Иногда необходимо понаблюдать какое-то время, провести пункцию узла, и мы уже подтверждаем, угу. добро или зло. Вот. Далее это аутоиммунный тиреидит с нарушением функции, то есть гипотиреоз, угу. когда функция щитовидной железы снижена. Тоже достаточно много людей наблюдается с этим заболеванием. Хорошо лечится, компенсируется с помощью лекарственного угу. препарата.
1: Угу. То есть ничего страшного, если вовремя обратиться, то все, да. все почините.
2: Да.
0: А есть какой-то предельный возраст? Ну, скажем, про некоторые болячки сейчас говорят, что они очень молодеют. Вот можно ли применить такое определение к заболеваниям щитовидной железы? Здесь у нас в Югре.
2: Ну, я бы не сказала. Единственное, аутоиммунные заболевания, риск возникает после 45 лет. Mm-hmm. 35-40 лет, mm-hmm. поэтому рекомендуется после 35-45 лет обязательно проводить контроль тиреотропного гормона УЗИ щитовидной железы.
0: А что касается образа жизни, вот смотрите, все у нас, ну, мы согласитесь, вот 40+, да что там, 30+, мы все вот живем, да, вот в таком стрессе постоянном, какой-то недосып, еще там какое-то неправильное питание, потом плюс какие-то алкоголи, все остальное. Вот как, насколько это сильно влияет на образование каких-то заболеваний щитовидной железы?
2: Ну вот на узловые образования, конечно, не влияет.
0: Ничего не влияет,
2: но да? Стресс, вообще, по большому-то счету, стресс – это адаптивная реакция, mm-hmm. да? И небольшой стресс ежедневно или там с периодичностью какой-то, он даже нам полезен.
1: Необходим.
2: Да, необходим. А вот если этот стресс затягивается, угу. у нас вырабатываются гормоны стресса, да, помните, мы говорили адреналин, угу. Кортизол, и вот кортизол как раз, он нарушает функцию щитовидной железы, угу. снижает ее работу. Там разные есть механизмы, угу. но в целом это происходит снижение функции щитовидной железы, и поэтому при стрессе нужно научиться управлять своими эмоциями. Угу. У вас недавно были гости, и они рассказывали.
0: Медитация,
2: угу. дыхательные какие-то упражнения.
1: То есть помогает это действительно, да?
2: Ну, снятие стресса.
1: Угу. Но вообще да. без кортизола, я так понимаю, ведь вообще не обойтись. Ну, то есть не получится так, чтобы кортизол не выделялся совершенно?
2: Нет, не получится.
1: Он же необходим.
2: У нас все железы работают. Мы не можем так, чтобы угу. стресс получили. Вот
0: а
2: этот
0: кортизол?
2: Орган включился, да, угу. а этот не включился.
0: Ракета практически.
2: Кстати, угу. стрессовая ситуация, она как раз и запускает вот эту ось гипоталамус, гипофиз, надпочечник. Вот эта ось, она практически всегда срабатывает. Угу.
0: И, если стресс какой-то.
2: Да, да, да, да, да.
0: Мы продолжим разговор через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: погоды на главном окружном.
1: 9:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 25 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 19 градусов выше 0 в течение дня. В Урае и Междуреченском плюс 22, в Белоярском, Березово-Лентории, Мегионе, Лангепасе и Покачах 16 градусов тепла, в Радужном и Когалыме воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 16, в Нижневартовске 13, в Тюмени 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:20 и на страже стоим щитовидной железы, защищаем ее как можем. Помогает нам в этом врач-эндокринолог Ирина Бирст. И вот, пожалуйста, мы продолжаем.
3: И про еще симптомы. Вот, например, я слышал про то, что, предположим, у человека стали выпадать волосы, отслаиваться ногти и дорогие маски, витамины. Расслаиваться, отслаиваться.
2: Да.
3: Ну, и дорогие маски не помогают человеку, ничего не помогает. Может ли быть виновата в этом щитовидная железа?
4: Возможно, может такое быть, а может и не быть. Да. То есть здесь, конечно, нужно обследование пройти. Это же может быть и как симптом дефицита какого-то. Железа дефицита, допустим, кальция, витамина D и так далее. Поэтому если человек обращается с подобными симптомами, падение волос, слоятся ногти и так далее. В первую очередь, конечно, проводится оценка тиреотропного гормона, осмотрим железо, ферритин и общий анализ крови.
2: И тогда будет понятно...
4: 80% закроется у нас.
2: Вот смотрите, лето впереди, что там, 7 дней осталось до наступления лета, 25 мая сегодня.
3: Да.
2: Что происходит. Вообще говорят, что при проблемах с щитовидной железой, вроде как загорать или там в солярий ходить.
3: Долго на солнце как, нельзя находиться.
2: Да, вроде как нельзя, особенно вот белокожим и все остальное. Вот насколько это правда?
3: Белокожим, я еще слышал, родинки вот такие красного цвета, это тоже вроде как противопоказание.
2: Это проблемы с печенью, говорят.
3: Что с детства, то есть я родился с проблемами с печенью. Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Давай ты не будешь мне диагнозы больше ставить.
2: Я тебе не ставлю, я тебе просто говорю, констатирую, так сказать.
4: Смотрите, согласно правовым нашим документам, нигде не написано, что загар противопоказан. Но если только мы не работаем с человеком, у которого рак щитовидной железы. Вот здесь, да, здесь прям черным по белому написано в клинических рекомендациях, что избегать загара. Мы также рекомендуем людям после операции, только что после операции, это же не обязательно по поводу рака, да? Допустим, удалили щитовидную железу по тем или иным причинам. Рубцовая ткань на фоне солнечных лучей может пигментироваться. Вот. И чтобы вот этого дефекта не было, рекомендуется использовать крема с SPF высоким и стараться избегать прямых солнечных лучей. Кроме того, мы рекомендуем людям с тиреотоксикозом, когда функция щитовидной железы повышена, она активно работает, на износ работает. И вот если тиреотоксикоз плюс еще перегрев, то тоже тяжело организму, нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Поэтому здесь мы рекомендуем избегать, допустим, загар только до 11 или после 16. 16, лучше. Вот. А вообще лучше, допустим, в период тиреотоксикоза не ездить куда-то на юга.
3: На солнечные места, да.
4: Да.
2: Что касается всяческих добавок, вот давайте сейчас немножко поговорим, лекарства или там какие-то добавки, которые не связаны с йодом, не связаны, да, там, витаминки, может, какие-то, или еще что-то. А какие-то есть такие, которые могут нарушать работу щитовидной железы? Я сейчас не про название говорю, а про группу препаратов, которые могут нарушать работу щитовидной железы.
4: Да, есть такие препараты, к сожалению, и хорошо, что врачи об этом знают. Вообще, я бы разделила все препараты на три группы. Первая группа, которая непосредственно оказывает влияние на щитовидную железу. Например, препараты, которые содержат литий. Эта группа препаратов используется в психиатрии. Она снижает функцию щитовидной железы. Есть такие препараты, которые антиаритмические препараты, они используются при нарушениях ритма сердца. Тоже может вызывать такое... нарушать функцию щитовидной железы. Вторая группа препаратов, те, которые нарушают всасывание препарата, назначаемого при нарушенной функции щитовидной железы. Допустим, левотироксин натрия человек принимает, ему рекомендовали препараты железа или кальция, и будет нарушено всасывание этого препарата, нашего основного. Поэтому рекомендуется разводить их с разницей в 4 часа прием препарата.
3: А вот какой, ну не знаю, один или там несколько главных советов по профилактике заболеваний щитовидной железы вы бы дали всем югорчанам, живущих в условиях, ну, такой йододефицита нашего? Пускай не полного йододефицита, а как умеренного,
4: да?
3: Тем не менее.
4: Первое, это, конечно, база, это наша, используйте йодированную соль. Не морскую. Если, конечно, только морская, не обогащена йодом. Потому что в морской соли йода очень мало. Второй момент. Обогатите свой рацион морской рыбой хотя бы раз в два в недельку. Было бы хорошо.
3: Речная тут вообще не работает, да, в этом случае?
4: Ну, обычную морскую рыбу наиболее. Можете добавлять в свой рацион ягоды. Клюква, например, она содержит 450 микрограмм йода в 100 граммах.
3: Ничего
4: но
3: себе.
4: Клюквы много не съедят. Да. Это чемпион ягода. Печень трески. У нас тоже 350-400 микрограмм йода содержит.
3: Ну, а нужна суточная норма 150, вы сказали?
4: Да, 150-200.
2: Так, хорошо.
4: И фейха, наверное. Фейха.
2: Ну, тоже это тоже, знаете, где у нас тут найти спелая фейха? Нет, вот это вот хотелось бы.
4: Привозят у нас. В сезон, пожалуйста, конечно.
2: Хорошо, то есть, помимо того, что йодированная соль должна быть каждый день, мы помним о том, что много соли тоже нет, там тоже какие-то небольшое количество граммов, но ее точно.
4: Ее хватает, 3-5 грамм.
2: Этого достаточно. Не капаем себе в еду йод обычный, не мажем его на себя, ничего не делаем подобного, да, просто вот, собственно, рацион делаем таким, чтобы и организму, и щитовидной железе было комфортно.
3: А как же жить теперь без йодной сетки? Что делать?
4: Кстати, не забывайте обязательно использовать в своем рационе яйца, молочные продукты, где тоже содержится йод.
3: Получается, что в итоге все сводится к тому, что, не знаю, процентов 70 успеха и нашего здоровья зависит от того, что мы едим и как мы это делаем.
4: Йодопрофилактика. Большое значение имеет.
2: Мы говорили сегодня о здоровье щитовидной железы. В гостях сегодня была врач-эндокринолог Ирина Берст. Ирина Валентиновна, вам спасибо. Отлично начали новую неделю. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Приходите обязательно еще.
3: И я точно к вам приду в скором будущем.
4: Спасибо вам большое. Спасибо. Желаю вам здоровья, берегите свою щитовидную железу, и пусть у вас гормоны будут в балансе.
2: Спасибо большое. До свидания. До свидания.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра успешно противостоит незаконному обороту промышленной продукции. Индустриальный парк «Нефтеюганске» получил признание на федеральном уровне. Игроки хоккейного клуба «Югра» вновь продемонстрировали волю к победе. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание, посвященное защите жителей округа от некачественных и поддельных товаров. Особое внимание уделили алкогольной и молочной продукции. Так, в борьбе с нелегальным алкоголем за год проведено почти 5500 проверок, наложено штрафов на сумму свыше 29 миллионов рублей, возбуждено 21 уголовное дело и изъято более 38 тысяч литров контрафакта. Губернатор отметил, что эти цифры говорят о серьезности проблемы и эффективности принятых мер. Важным достижением стало первое место Департамента экономического развития Югры среди региональных ведомств России по применению риск-ориентированного подхода в контроле за продажей алкоголя, что позволяет более точно выявлять нарушения, не мешая добросовестному бизнесу. Что касается молочной отрасли Югры, то здесь успешно работают 17 предприятий. Они производят значительные объемы продукции. Благодаря слаженной работе Департамента промышленности с Роспотребнадзором и Россельхознадзором в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая нарушения качества местной молочной продукции. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная цель – поддержка местных производителей и гарантия безопасности для потребителей, а также создание условий для стабильной работы бизнеса и сохранения рабочих мест. Индустриальный парк «Нефтеюганске» официально вошел в реестр Минпромторга России. Вместе с ним федеральный статус получила и управляющая компания «Промышленные парки Югры». Это подтверждает соответствие высоким требованиям в части инфраструктуры и качества управления. Такое признание даст парку дополнительные возможности для развития, повысит интерес инвесторов, расширит доступ резидентов к господдержке и налоговым льготам, а также поможет запустить в округе новые производства. Сегодня на территории парка работают 9 компаний. Они занимаются металлообработкой, выпуском оборудования и комплектующих для нефтяной отрасли, а еще ремонтом насосов и созданием бурового инструмента. Общая площадь производственных объектов 21 тысяча квадратных метров, а число сотрудников превысило 400 человек. По итогам прошлого года резиденты парка перечислили в бюджеты всех уровней более 1 миллиарда 180 миллионов рублей налогов. Сургутян приглашают на публичные слушания по изменениям в проекте планировки 30-го микрорайона территории бывшего поселка Взлетный. Обсуждение планируется 4 июня в 18:00 в городской думе и соберут депутатов, представителей мэрии и местных жителей. Они рассмотрят перспективы развития пространства, где сегодня живут около 10 тысяч человек. Согласно подготовленной инициативе, на локации появятся 3 детских сада, 2 современные школы, а также жилые дома, внутриквартальные проезды и сквер первых авиаторов. Итогом встречи станет утверждение изменений. Это необходимо, чтобы заключить контракты на строительство и начать работы. Отмечу, для участия в слушаниях обязательно предварительная регистрация. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» на выезде в рамках финальной серии дал настоящий бой воскресенскому «Химику». Обе игры завершились в пользу «Мамонтов». Накал страстей был очень высок. Команды демонстрировали обоюдоострый хоккей. Встречи изобиловали силовыми приемами, удалениями, опасными моментами и, конечно, красивыми шайбами. Первый матч завершился со счетом 2-1. А вот результатами второго «Югра» невероятно порадовала своих болельщиков. Субботнее противостояние ледовых дружин продемонстрировало решимость и настрой подопечных Александра Перова. Два первых периода игра была напряженной, но расклад не менялся. А вот в третьей 20-минутке «Мамонты» трижды пробили оборону соперника. «Химик» прессинговал до последнего, но изменить уже ничего так и не смог. В итоге «Югра» повела в финальной серии 3-1. Поставить точку в этом споре северяне попробуют уже завтра на домашней арене. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио. Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
2: 9:36. Спонсор прогноза погоды на радио «Югра» – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье. 25 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио «Югра» сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске – плюс 18 в течение дня, в Тюмени – 26 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане – плюс 19. В Урае и Междуреченском – 22 градуса выше 0, в Белоярске Красноярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 16 градусов, в Радужном и Когалыме 14 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 16, в Нижневартовске 13, в Тюмени 19 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
3: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник». Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Югра».

0: сохрани андеграунд.
1: Радио Югра. Реклама.
2: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Девять часов 45 минут. Овны, сегодня у вас появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья, поэтому звоните им скорее.
2: Тельцы, сегодня в течение дня не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности.
1: Близнецы, напомните сегодня о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали, и чем настойчивее, тем лучше.
2: Раки, сегодня трудитесь только ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-то.
1: Львы, ни в коем случае сегодня не поддавайтесь дурному настроению. У вас ведь все хорошо.
2: Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне.
1: Весы, звезды говорят, что все ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными.
2: Скорпионы, звезды предупреждают, сегодня не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд.
1: Стрельцы, вероятно, сегодня незапланированные неприятные поездки. Приятные поездки. Будьте готовы к резкой смене планов на день.
2: Козероги, сегодня могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть.
1: Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует вас приятными последствиями. Наслаждайтесь этим днем.
2: Рыбы, звезды уверены, все представители знака сегодня добьются значимого прогресса в работе.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 52 минуты. И что, по вашему мнению, помогает поддерживать здоровье щитовидной железы? Вот такие. Такой вопрос был сегодня. 50% голосов в нашем голосовании сегодня за вариант контроль уровня гормонов раз в год и визит к эндокринологу. Вот врач-эндокринолог Ирина Бирс сегодня сказала, что вполне достаточно жителям Югры раз в год проверять ТТГ для того, чтобы стало понятно, что у тебя там...
3: В каком состоянии щитовидка находится. Ну и соль обязательно, да,
2: йодированная, не морская. Если морская, то сильно обогащенная йодом, да. То есть вот эти вот советы от специалиста сегодня все утро слушали. Плюс ко всему, что дальше по голосованию? 37,5% голосов сегодня за вариант избегания стресса и полноценный сон. Вот и Ирина Валентиновна подтвердила, да, что избегание стресса, действительно стресс может каким-то образом негативно повлиять на работу щитовидной железы, поэтому как можно меньше стресса, вот это выдыхаем, вот эту дыхательную практику никто не отменял. Да,
3: вообще, на самом деле, мне кажется, стресс сейчас в нашей жизни сплошь и рядом. Везде. Поэтому каким-то образом жить с этим. Надо учиться жить со стрессом. Надо как-то учиться подавлять его, что ли, в себе. Потому что понятно, что этот самый кортизол нам необходим просто. Но так, чтобы его не сильно много было. Как-то действительно медитировать, может быть, перед сном что-то делать для того, чтобы вообще выдыхать. Да, вот как ты говоришь, отпускать ситуацию.
2: Вот смотри, какая интересная история. Вот ты говоришь, перед сном там, значит, не нервничать, выдыхать и все остальное. А вот у меня, например, да, вчера перед сном взял и телевизор сломался. Я как могу тебе не нервничать? Я что только не делала, понимаешь? Но я разве что только на коленях не стояла перед ним, потому что я подумала, вдруг он обиделся на меня и все такое, понимаешь? И я там вот это в интернет давай ходить, он мне там рассказывает, какую кнопочку нажать, а у меня ее нет, понимаешь? Ни у меня нет, ни у телевизора. Понимаешь? И я, значит, это удивительно. Я подумала, ну, может, он ночь переспал, все нормально, как бы включаю, а он мне фиг.
3: Слушай,
2: понимаешь?
3: Самокатом у меня такая же ерунда вчера была. Вот, видимо, какие-то магнитные бури или что. Ну, ты понимаешь, я как подумал, и тебе то же самое рекомендую. Но ночью же мне не нужен самокат. Вряд ли я буду ночью кататься по дому на самокате. Ночью, так же, как и ты. Вряд ли будешь смотреть какие-нибудь диалоги о животных.
2: Слушай, но когда меняется у тебя привычная картина, когда ты выходишь из зоны комфорта,
3: это
2: когда
3: точно,
2: я, например,
3: совершенно
2: привыкла перед сном там полчасика позалипать в телек, а с утра включить, и он мне рассказывает утренние новости, я привыкла к этому. А сегодня я встала, и пришлось телек в кухне включить.
3: Самой себе новости утренние рассказывать.
2: Нет, в кухне включить, понимаешь?
3: А, так вот, у тебя есть второй телевизор.
2: Конечно, есть. А ты думаешь...
3: А что ты вообще тогда стрессуешь? Я вообще не понимаю.
2: Потому что мне...
3: Я видел, у тебя в кухне диванчик там стоит, если что. Ну, раздвинула, легла ты, да, на полчасика залипла в телевизор.
2: Я не знаю, как ты, а я, как человек представителя знака Дева, могу сказать, что это же вот все по чертежу должно быть.
3: Согласен.
2: Я должна все делать, ну, не должна, а у меня должно быть все по чертежу. То есть, если я привыкла спать там, где я сплю, и вставать в одно и то же время, и делать одни и те же движения, да, привычные мне, и там действия, то у меня должно это сохраняться.
3: Скукота.
2: Ничего не скукота.
3: Вот когда-нибудь промокнет у тебя этот чертеж, не знаю, или птицы унесут, не знаю, мышки какие-нибудь, и все. Останешься ты без инструкции, а ты не сохранилась перед этим.
2: Ты хочешь сказать, что мне сейчас мышки какие-то провода унесли, потому телек не работает? Ну, не знаю.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра успешно противостоит незаконному обороту промышленной продукции. В Урае в ближайшие 3 года обновят 24 многоквартирных дома. Игроки хоккейного клуба «Югра» вновь продемонстрировали волю к победе. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание, посвященное защите жителей округа от некачественных и поддельных товаров. Особое внимание уделили алкогольной и молочной продукции. Так, в борьбе с нелегальным алкоголем за год проведено почти 5500 проверок, наложено штрафов на сумму свыше 29 миллионов рублей, возбуждено 21 уголовное дело и изъято более 38 тысяч литров контрафакта. Губернатор отметил, что эти цифры говорят о серьезности проблемы и эффективности принятых мер. Важным достижением стало первое место Департамента экономического развития Югры среди региональных ведомств России по применению риск-ориентированного подхода в контроле за продажей алкоголя, что позволяет более точно выявлять нарушения, не мешая добросовестному бизнесу. Что касается молочной отрасли Югры, то здесь успешно работают 17 предприятий. Они производят значительные объемы продукции. Благодаря слаженной работе Департамента промышленности с Роспотребнадзором и Россельхознадзором в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая нарушения качества местной молочной продукции. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная цель – поддержка местных производителей. Зафиксировано ни одного случая нарушения качества местной молочной продукции. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная цель – поддержка местных производителей и гарантия безопасности для потребителей.

0: кровли. Эксперты говорят, что это преобразование обеспечит надежную защиту от протечек, создаст комфортный микроклимат в квартирах и продлит срок службы всего здания. Новый познавательный маршрут запустили в Ханты-Мансийском природном парке «Самаровский Чугас». Он называется «Тайны Чугаса» и рассчитан на учеников первых-четвертых классов. Проводником выступает птица кедровка, персонаж с информационных стендов, который рассказывает об истории и интересных уголках парка. Маршрут создан совместно Музеем природы и человека, «Газпромнефтью» и «Газпромнефть-Хантасом» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Первые экскурсии уже показали, насколько захватывающим оказалось это приключение для ребят. В конце пути их ждет настоящая лаборатория природы, уютная беседка, где проходят познавательные лекции и практические занятия. Как отметил директор Музея природы и человека Иван Яшков, с прошлого года интерес к парку «Самаровский Чугас» вырос на треть. Он также подчеркнул важность подобных совместных инициатив с бизнесом для создания современных зон отдыха и обучения. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» на выезде в рамках финальной серии дал настоящий бой воскресенскому «Химику». Обе игры завершились в пользу «Мамонтов». Накал страстей был очень высок. Команды демонстрировали обоюдоострый хоккей. Встречи изобиловали силовыми приемами, удалениями, опасными моментами и, конечно, красивыми шайбами. Первый матч завершился со счетом 2-1. А вот результатами второго «Югра» невероятно порадовала своих болельщиков. Субботнее противостояние «Ледовых дружин» продемонстрировало решимость и настрой подопечных Александра Перова. Два первых периода игра была напряженной, но расклад не менялся. А вот в третьей 20-минутке «Мамонты» трижды пробили оборону соперника. «Химик» прессинговал до последнего, но изменить уже ничего так и не смог. В итоге «Югра» повела в финальной серии 3-1. Поставить точку в этом споре северяне попробуют уже завтра на домашней арене. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 10 часов 5 минут. Повелитель кнопок, понимаешь?
5: Когда... Затроил немножко. Повелитель кнопок.
4: Нечаянно так получилось. Ну,
5: пальчики такие.
4: Да, Николай Донин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. 25 мая. Сегодня все ближе к лету, поэтому уже же все мысли там, ты понимаешь?
5: Ты сказала, все ближе к лету. Мне котлет захотелось сразу. Господи. Есть хочу.
4: Но совсем близко мы к лету, да. И чем бы заняться? Вот, кстати, по поводу чем заняться. Я же сегодня спросила сам в утро. Люди что только не будут летом делать. Планы грандиозные, пишет Наталья. Поработать, поучиться, побегать, потанцевать, почитать, погулять. Ну, то есть так все лето и пробежит. Ирина
5: работа,
4: пишет,
5: мне кажется, тут лишняя в этом списке. Ну,
4: а ладно. Ирина как раз пишет на вопрос, чем летом займетесь, знаете ли или нет. Работу работать и еще раз работать. Молодец. Юля будет путешествовать.
5: Отлично.
4: Александр будет готовиться к зиме. Дрова, сено, огород, пчелы, рыба, ягоды, грибы, боже.
5: Вот какая подготовка серьезная.
4: Как все
5: прям
4: сложилось, как все совпало здесь. Но я хотела сказать про другое. Чем летом, чем вот заняться в преддверии лета? Конечно же, считать все слова в русском языке на букву «А». Конечно же, посчитали специалисты и выяснили, что таких слов насчитывается более 4000. Там на самом деле была определенная схема.
5: Казалось,
4: что больше, но на самом деле они что сделали? Они при подсчете исключили повторы слов, устойчивые словосочетания и исключили морфемы.
5: Это что такое? Морфема. Знакомое, но...
4: морфема. Самая маленькая неделимая часть слова. Но она очень значимая. Ну, простыми словами, такие корень, кирпичики, что ли, из которых строятся слова. И вот в отличие от звуков, морфема, она несет свой какой-то смысл или там какое-то грамматическое значение. Ну, там, не знаю, указывает на время действия, на род, или там образует какой-то

0: новое слово. Mm-hmm. Поэтому вот, собственно, вот это вот все исключили. Если бы это еще подсчитывали, то
1: вообще
0: бы
1: было много было, да.
0: Да, и когда...
1: Да, 4 тысячи, это тоже немало.
0: Но...
1: Это только на одну букву.
0: На одну букву
1: А. У нас даже на И слова есть.
0: Вот что касается на букву А слов, я тут давай смотреть, какие существуют самые длинные слова на букву А, и здесь что-то невероятное. Пожалуйста, хирургическая операция, 24 буквы, абдоминоперикардиостомия. Понятно?
1: Абдоминоперикардиостония, да?
0: Спокойно.
1: Что-то не так, смотрите,
0: немножко.
1: Сказал. Ну ладно, чуть-чуть.
0: 25 букв автотранспортно-дорожный, 23 буквы абразивно-аккумулятивный.
1: Ну, мне кажется, автотранспортно-дорожный вообще нельзя такое слово считать, это нечестно. Ну, там потому что несколько слов в одном. Автомобиль, транспорт.
0: Там
1: здоровье.
0: Только, там, какое здоровье?
1: Или что там,
0: про дорогу.
1: Дорога, дорога, хорошо.
0: Но, подожди, это сложное прилагательное, которое используется там в названии институтов, и там есть, да, тирешечка, автотранспортно-дорожный, да, ну, дефис. Но есть, например, самый длинный распространенный пример этого слова на букву А, и это я несколько раз прочитала, но так и не смогла сразу. Смотри, антидизэстаблишментаризм. Антидизэстаблишментаризм.
1: Антидизэстаблишмент.
0: Еще раз. Антидизэстаблишмент.
1: Я не буду пробовать. Зачем? Вот что это такое? Вот зачем мне это слово? Пригодится оно мне когда-нибудь или нет в жизни? Интересно.
0: На самом деле я не знаю, что это такое. Я только знаю, что это слово образовано агглютинативной конструкцией. То есть русский язык. Я люблю тебя. Понимаешь?
2: Радио «Югра». Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 25 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 19 градусов тепла, плюс 22 в Урае и Междуреченском. В Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе и Покачах 16 градусов выше 0. В Радужном и Когалыме воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте плюс 17, в Нижневартовске 14 градусов тепла, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:16 и важное заявление сейчас для всех любителей игры, которая уже на протяжении там долгого времени в эфире звучит.
2: Давайте в это время.
1: Я предлагаю сделать следующее, чтобы вот не было у нас проблем,
2: путаницы,
1: что ли, путаницы.
2: Пробелов да. не было, да. чтобы в игре, да.
1: Да, давайте перенесем ее чуть-чуть на попозже. В 10:40 будем играть, и это будет уже теперь ее временем. Искусственный интеллект просто к нам уже подошел, говорит, ребята, ну хорош, угу. вот и как вы зовут?
2: Вы гостей тут своих зовете, Игнат Николаевич. Гостей, говорит, тут своих зовете. Я страдаю, бедный, сижу там у себя в компьютере, света белого не вижу.
1: Мы пообещали Игнату Николаевичу, что, конечно же, все его способности искусственные, интеллектуальные.
2: Будем выгуливать его постоянно.
1: Да, вот, кстати, по поводу выгуливания интеллектуальных способностей, обалденная новость. Искусственный интеллект помог решить математическую задачу, которой 80 лет.
2: Ничего себе. Ее 80 лет не могли решить, да?
1: В 1946 году сформулировали эту задачу. Посвящена она поиску максимального количества пар точек на плоскости, расстояние между которыми равно 1 единице, и очень долго ее не могли решить, ну, 80 лет. И тут искусственный интеллект произвел, собственно, прорыв в теории чисел, решил эту задачу, и модель без узкой специализации для математических задач самостоятельно нашла решение.
2: Молодец какой.
1: И достоверность решения проверили независимые эксперты, независимые специалисты. Удивительно, как они смогли это
2: сделать.
1: Как
2: они проверили, да, если 80 лет до этого не могли решить.
1: Но, может быть, они уже поняли по решению, что, о, точно, вот он этот способ. Ну и, собственно, да, эксперты говорят, что это открытие может существенно расширить возможности вот этой вот дискретной геометрии и показать, что методы теории чисел способны помочь в решении других сложных математических задач, коих огромное количество.
2: Дискретное — это конечное, насколько я знаю.
1: Я математику уже не знаю.
2: Это, на самом деле, по-моему, не математика, это просто, ну, термин какой-то.
1: Ну, короче,
2: насколько я понимаю, да.
1: Спасибо искусственному интеллекту за то, что он это сделал, а мы всем, естественно, советуем готовиться к игре в 10:40. Все вернется, игра вернется. И
2: на этот раз я буду загадывать Даше загадки. Да, прошлую неделю мы решили вычеркнуть, потому что мы что-то там, по-моему, один раз всего сыграли.
1: Ну, это мы сейчас объясним еще чуть, конечно, попозже, поэтому готовьтесь, готовьте уши, готовьте что там?
2: Мозг, готовьте
1: клавиатуру.
2: +7 950 510 66 66 это номер для сообщений Телеграм и Макс.
1: Угу, ждите игру.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама, лишние расходы.
0: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра успешно противостоит незаконному обороту промышленной продукции. В Урае в ближайшие 3 года обновят 24 многоквартирных дома. Игроки хоккейного клуба «Югра» вновь продемонстрировали волю к победе. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание, посвященное защите жителей округа от некачественных и поддельных товаров. Особое внимание уделили алкогольной и молочной продукции. Так, в борьбе с нелегальным алкоголем за год проведено почти 5500 проверок, наложено штрафов на сумму свыше 29 миллионов рублей, возбуждено 21 уголовное дело и изъято более 38 тысяч литров контрафакта. Губернатор отметил, что эти цифры говорят о серьезности проблемы и эффективности принятых мер. Важным достижением стало первое место Департамента экономического развития Югры среди региональных ведомств России по применению риск-ориентированного подхода в контроле за продажей алкоголя, что позволяет более точно выявлять нарушения, не мешая добросовестному бизнесу. Что касается молочной отрасли Югры, то здесь успешно работают 17 предприятий. Они производят значительные объемы продукции. Благодаря слаженной работе Департамента промышленности с Роспотребнадзором и Россельхознадзором в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая нарушения качества местной молочной продукции. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная цель – поддержка местных производителей и гарантия безопасности для потребителей, а также создание условий для стабильной работы бизнеса и сохранения рабочих мест. 24 многоквартирника приведут в порядок в Урае в ближайшие 3 года в рамках программы капремонта. 2 из них будут обновлены уже в текущем году. Так, в доме номер 80, что в 1А микрорайоне, заменят теплосети, системы холодного водоснабжения и водоотведения. Это повысит надежность коммуникации и качество предоставляемых услуг. А в микрорайоне Западный, в 14-подъездном доме номер 19, ожидается полная реконструкция плоской кровли. Эксперты говорят, что это преобразование обеспечит надежную защиту от протечек, создаст комфорт, комфортный микроклимат в квартирах и продлит срок службы всего здания. Новый познавательный маршрут запустили в Ханты-Мансийском природном парке «Самаровский Чугас». Он называется «Тайны Чугаса» и рассчитан на учеников 1-4 классов. Проводником выступает птица кедровка, персонаж с информационных стендов, который рассказывает об истории и интересных уголках парка. Маршрут создан совместно Музеем природы и человека, «Газпромнефтью» и «Газпромнефтьхантасом» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Первые экскурсии уже показали, насколько захватывающим оказалось это приключение для ребят. В конце пути их ждет настоящая лаборатория природы, уютная беседка, где проходят познавательные лекции и практические занятия. Как отметил директор Музея природы и человека Иван Яшков, с прошлого года интерес к парку «Самаровский Чугас» вырос на треть. Он также подчеркнул важность подобных совместных инициатив с бизнесом для создания современных зон отдыха и обучения. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» на выезде в рамках финальной серии дал настоящий бой воскресенскому «Химику». Обе игры завершились в пользу «Мамонтов». Накал страстей был очень высок. Команды демонстрировали обоюдоострый хоккей. Встречи изобиловали силовыми приемами, удалениями, опасными моментами и, конечно, красивыми шайбами. Первый матч завершился со счетом 2-1. А вот результатами второго «Югра» невероятно порадовала своих болельщиков. Субботнее противостояние ледовых дружин продемонстрировало решимость и настрой подопечных Александра Перова. 2 первых периода игра была напряженной, но расклад не менялся. А вот в третьей 20-минутке «Мамонты» трижды пробили оборону соперника. «Химик» прессинговал до последнего, но изменить уже ничего так и не смог. В итоге «Югра» повела в финальной серии 3-1. Поставить точку в этом споре северяне попробуют уже завтра на домашней арене. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 25 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 19 градусов выше 0. В Урае и Междуреченском плюс 22. В Белоярском, Березово-Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 16 градусов выше 0. В Радужном и Когалыме воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте 17, в Нижневартовске 14 градусов выше 0, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Ну что ж, наконец-то. Привет, Игнат Николаевич.
2: Да.
1: Привет, игру
2: давно...
1: с тобой. Не знаю, в тебя можно? Будем играть в Игната тебя? Николаевича? Ну, будем, Игнат Николаевич, будем,
2: мы будем
1: в тебя
2: играть. В слова.
1: Хорошо.
2: Надо напомнить тем, кто не... Обычно.
1: Слово, ну, типа, не 1:56. Жду.
2: Поехали. Это невидимый рюкзак, наполненный поступками и выборами.
1: Опыт.
2: Нет, неправильно. Это тонкая паутина.
1: Пишет.
2: Пластилин.

0: 10 часов 47 минут. Ровно сегодня у вас появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Поэтому звоните им скорее.
1: Тельцы, сегодня в течение дня не исключены предложения, связанные со сменой работы, ну или должности.
0: Близнецы, напомните сегодня о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Чем настойчивее, тем лучше.
1: Раки, сегодня трудитесь только ради собственного светлого будущего, а не назло кому-то.
0: Кто? Львы? Ни в коем случае сегодня не поддавайтесь дурному настроению, потому что у вас все хорошо.
1: Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне.
0: Весы и звезды говорят, что все ваши лучшие качества сегодня останутся незамеченными.
1: Скорпионы, звезды предупреждают, сегодня не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд.
0: А стрельцы, вероятно, сегодня незапланированные приятные поездки. Будьте готовы к резкой смене планов на день.
1: Козероги, сегодня могут открыться новые перспективы в деловой сфере. Постарайтесь их случайно не закрыть.
0: Водолей, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует вас приятными последствиями. Наслаждайтесь этим днем.
1: Рыбы, звезды уверены, все представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе.

0: Радио Югра.
1: 10:52, и мошенники, которые начали сейчас, они юристы в смысле, под видом возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги, добавляют человека в определенный чат, где в этом чате сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по ЖКХ. Ты, конечно же, понимаешь, ничего себе, клево вернуть. Там тебе предлагают перейти в бот под названием, вот прямо сейчас внимательно, да, бот под названием «Окно цифрового обслуживания госуслуг». Этот бот внешне копирует официальный сервис госуслуговский, и там просят указать номер телефона, и как будто бы присваивают тебе, ну, уникальный код, который нужно отправить обратно. Ну, вот как будто бы идентифицируют тебя.
2: Опять же, присылают тебе код идентификации, и ты должен его им отправить.
1: И, в общем, передача такого кода из СМС фактически дает преступникам абсолютный доступ к личным вашим данным. Паспорт, СНИЛС, ИНН, сведения о недвижимости, автомобилях и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, как будто бы ты хочешь сделать себе хорошо, а получается вон что. Между прочим, в Москве уже от действий по такой схеме, от действий аферистов пострадала женщина. Она лишилась денег огромного количества, больше 20 миллионов рублей она таким образом потеряла. В общем, специалисты просят всех, кто получил подобные сообщения, не переходите по ссылкам, не передавайте никакие коды. Если уж вы понимаете, что у вас случилась какая-то переплата за услуги жилищно-коммунального хозяйства, вы идите в специальные места, где вы, собственно, ну, не знаю, у нас, может быть, это какой-нибудь РЦ или еще что-нибудь. В общем, найдите возможность эти деньги каким-то... Там через заявление все делается. Вот в чем дело.
2: Скорее всего, даже если есть что-то подобное, то это приходит в официальных, как это называется, сервисах. Ну, вот в тех же госуслугах.
1: Понимаешь, проблема в том, что ты же вроде бы... вот тебе же все внешне напоминает эти госуслуги, понимаешь? Ты там где-то какую-то лишнюю точечку можешь даже и не заметить. Ты цифровой... Ой, как ее? Цветовое сочетание там тебе. Ага, ты понимаешь, как это работает. Ты же видишь, ну, госуслуги. О, ты прекрасно понимаешь, что это такой вроде сервис. А то, что это мошенники, ты и не задумываешься, потому что тебе же предлагают вернуть твое, понимаешь?
2: Но, тем не менее, ты не заходила на портал госуслуг, понимаешь? Тебе это пришло просто откуда-то, ну, с левого сайта.
1: Да.
2: Поэтому зайти на госуслуги, на свои, под своим паролем, проверить, есть ли что-то подобное, и таким образом выяснить.
1: В общем, конечно, очень хочется, чтобы ни в коем случае никаких не было вот таких мошеннических уловок, в смысле, чтобы вы никто не попадались на эти мошеннические уловки.
2: Вот, да, было бы здорово, чтобы они пускай продолжают это делать, а мы никто не попадаемся. Вот и это... они бедные, у них там кортизол скачет, со щитовидкой проблемы потом, не досыпают. И все, и потом сами придут и повинятся.
1: Да, все, хватит, ладно, мы больше не будем, да, белый флаг и все остальное. Ладно, кто не успел послушать эфир с врачом-эндокринологом Ириной Бирст, который был у нас в прошлом часе, через некоторое время в нашей официальной группе во ВКонтакте появится этот эфир с фотографией, с текстом. Можно будет все это послушать. Там много всего интересного. Ирина Валентиновна рассказывает о здоровье щитовидной железы, как там ее в порядке держать, что пить, что не пить, чтобы поддержать ее в норме. В общем, это все буквально через некоторое, ну, может, час-полтора, где-то так примерно.
2: Появится в нашей группе во ВКонтакте. Называется «Радио Югра. Главное окружное».
1: Если вы до сих пор не подписаны на нашу официальную группу, прямо сейчас уже сделайте это. Но не забудьте при этом нажать на колокольчик. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре выбрали семью года. Нижневартовские медики успешно справились с крайне сложным случаем. В Урае в ближайшие 3 года обновят 24 многоквартирных дома. В Югре чествовали семьи, ставшие примером любви, взаимопонимания и сохранения традиций. В Ханты-Мансийске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Главными героями стали супруги Акатьевы из Нягани. Алексей и Инна, прожившие вместе 37 лет и воспитавшие 3 детей, являются воплощением мужества и самоотверженности. Оба ветераны боевых действий. Всего же в Югре были определены победители в 6 номинациях. Так, в категории «Многодетная семья» отличились Щепеткины из деревни Шапши Ханты-Мансийска района. Золотой семьей стали Швейт из поселка Тромаган Сургутского района. Лучшей сельской семьей признана семья Сухарка из села Полноват. Гасины из Игрима Березовского района отмечены как семья-хранитель традиций, а Александровы из Белоярского Сорума как лучшая семья защитников Отечества. Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил всех участников за преданность семейным идеалам и пожелал им благополучия, выразив уверенность в успешном выступлении югурских семей на всероссийском этапе конкурса. Он состоится в октябре в Москве. Врачи Нижневартовской УКБ спасли 2-летнюю девочку с поражением почек. Малышка поступила с высокой температурой и слабостью. Родители думали, что это обычный вирус, но анализы и экстренное УЗИ показали пугающую картину. У ребенка началось

0: В ближайшие 3 года в рамках программы капремонта. 2 из них будут обновлены уже в текущем году. Так, в доме номер 80, что в 1А микрорайоне, заменят теплосети, системы холодного водоснабжения и водоотведения. Это повысит надежность коммуникации и качество предоставляемых услуг. А в микрорайоне Западный, в 14-подъездном доме номер 19, ожидается полная реконструкция плоской кровли. Эксперты говорят, что это преобразование обеспечит надежную защиту от протечек, создаст комфортный микроклимат в квартирах и продлит срок службы всего здания. Новый познавательный маршрут запустили в Ханты-Мансийском природном парке «Самаровский Чугас». Он называется «Тайны Чугаса» и рассчитан на учеников 1-4 классов. Проводником выступает птица кедровка, персонаж с информационных стендов, который рассказывает об истории и интересных уголках парка. Маршрут создан совместно Музеем природы и человека, «Газпромнефтью» и «Газпромнефть Хантасом» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Первые экскурсии уже показали, насколько захватывающим оказалось это приключение для ребят. В конце пути их ждет настоящая лаборатория природы, уютная беседка, где проходят познавательные лекции и практические занятия. Как отметил директор Музея природы и человека Иван Яшков, с прошлого года интерес к парку «Самаровский Чугас» вырос на треть. Он также подчеркнул важность подобных совместных инициатив с бизнесом для создания современных зон отдыха и обучения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре выбрали семью года. Нижневартовские медики успешно справились с крайне сложным случаем. Югорские параатлеты триумфально выступили на чемпионате России по плаванию. В Югре чествовали семьи, ставшие примером любви, взаимопонимания и сохранения традиций. В Ханты-Мансийске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Главными героями стали супруги Акатьевы из Нягани. Алексей и Инна, прожившие вместе 37 лет и воспитавшие троих детей, являются воплощением мужества и самоотверженности. Оба ветераны боевых действий. Всего же в Югре были определены победители в 6 номинациях. Так, в категории «Многодетная семья» отличились Щепеткины из деревни Шапши Ханты-Мансийска района. Золотой семьей стали швейты из поселка Тромаган Сургутского района. Лучшей сельской семьей признана семья Сухарка из села Полноват. Гасины из Игрима Березовского района отмечены как семья-хранитель традиций, а Александровы из Белоярского Сорума как лучшая семья защитников Отечества. Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил всех участников за преданность семейным идеалам и пожелал им благополучия, выразив уверенность в успешном выступлении югорских семей на всероссийском этапе конкурса. Он состоится в октябре в Москве. Врачи Нижневартовской УКБ спасли двухлетнюю девочку с поражением почек. Малышка поступила с высокой температурой и слабостью. Родители думали, что это обычный вирус, но анализы и экстренное УЗИ показали пугающую картину. У ребенка началось двустороннее гнойное воспаление. Возбудителем оказалась агрессивная кишечная палочка, устойчивая к ряду антибиотиков. Промедление грозило сепсисом и даже летальным исходом. К лечению девочки подключились инфекционисты и урологи детской окружной больницы. Врачи оперативно подобрали терапию, и уже на вторые сутки температура спала, и к малышке вернулся аппетит. Борьба за здоровье пациентки длилась почти 3 недели. Контрольное обследование подтвердило, что воспаление полностью побеждено, и здоровую малышку уже выписали домой. Внимание, дети! Профилактическая акция под таким названием стартует сегодня в Югре. Ее задача – минимизировать риски дорожно-транспортных происшествий с участием юных жителей округа. До 5 июня сотрудники ГИБДД будут проводить усиленные рейды в жилых зонах, напоминая как детям, так и их родителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено безопасному использованию средств индивидуальной мобильности и мототранспорта, что очень актуально в теплое время года. В рамках кампании запланированы тематические мероприятия, включая локальные инициативы, такие как безопасный старт СИМ и МОТО в летний сезон, пешеходный патруль и соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности на дороге. И последнее. 9 медалей и новый рекорд страны. Югорские пловцы выступили на чемпионате России среди лиц с поражением

0: Кубку страны в подмосковном Раменском. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Сотрудники МЧС призывают югорчан к неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности. Сургут приступил к обновлению дорожной инфраструктуры. Югорские параатлеты триумфально выступили на чемпионате России по плаванию. Югорчан призывают к бдительности. Статистика прошедшей недели заставляет сотрудников МЧС вновь говорить о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. За 7 дней в округе зарегистрировано 61 происшествие, связанное с огнем. И хотя благодаря оперативным действиям специалистов удалось спасти 22 человека, включая 6 детей, и сохранить множество объектов, огонь все же унес 2 жизни, уничтожил 7 строений и 2 единицы техники. Во избежание подобных трагедий эксперты настоятельно рекомендуют следить за исправностью электропроводки и приборов, не допускать перегрузки сетей и обязательно установить в квартирах дымовые извещатели. Сургутянам станет комфортнее передвигаться по местным улицам. В городе началась активная фаза дорожных работ. В этом сезоне планируется обновить более 20 километров покрытия общей площадью свыше 300 тысяч квадратных метров. Это значительно больше, чем годом ранее. Ремонт затронет не только центральные улицы, но и дворы и пешеходные зоны. Будут устранены надоевшие ямы и колейность, а особое внимание уделят путям к школам и детским садам. Для любителей активного образа жизни на проспекте Ленина, улицах Дзержинского и Энгельса появятся новые велодорожки и тротуары. В списке ключевых объектов все тот же проспект Ленина и такие магистрали, как Электротехническая, Профсоюзов, Гагарина, Геологическая, Бульвар Свободы и Тюменский тракт возле Белого Яра. Кроме того, будут отремонтированы парковки и 2 пешеходные зоны. А возле гимназии на улице Федорова появится новая автостоянка. Часть этих улучшений станет возможной благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Внимание, дети! Профилактическая акция под таким названием стартует сегодня в Югре. Ее задача – минимизировать риски дорожно-транспортных происшествий с участием юных жителей округа. До 5 июня сотрудники ГИБДД будут проводить усиленные рейды в жилых зонах, напоминая как детям, так и их родителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено безопасному использованию средств индивидуальной мобильности и мототранспорта, что очень актуально в теплое время года. В рамках кампании запланированы тематические мероприятия, включая локальной мобильности и мототранспорта, что очень актуально в теплое время года. В рамках кампании запланированы тематические мероприятия, включая локальные инициативы, такие как безопасные

0: обновил рекорд России на дистанции 50 метров. Лидером команды по числу наград стал сургутянин Александр Ковалев. На его счету 2 серебра и 3 бронзы. Еще 2 бронзовые медали завоевала Елена Петренко из Урая. Теперь спортсменов ждет отдых, после которого они вернутся в бассейн, чтобы начать подготовку к ноябрьскому Кубку страны в подмосковном Раменском. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Сотрудники МЧС призывают югорчан к неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности. Сургут приступил к обновлению дорожной инфраструктуры. В ближайшие дни в Югре заметно потеплеет. Югорчан призывают к бдительности. Статистика прошедшей недели заставляет сотрудников МЧС вновь говорить о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. За 7 дней в округе зарегистрировано 61 происшествие, связанное с огнем. И хотя благодаря оперативным действиям специалистов удалось спасти 22 человека, включая 6 детей, и сохранить множество объектов, огонь все же унес 2 жизни, уничтожил 7 строений и 2 единицы техники. Во избежание подобных трагедий эксперты настоятельно рекомендуют следить за исполнением электропроводки и приборов, не допускать перегрузки сетей и обязательно установить в квартирах дымовые извещатели. Сургутянам станет комфортнее передвигаться по местным улицам. В городе началась активная фаза дорожных работ. В этом сезоне планируется обновить более 20 километров покрытия общей площадью свыше 300 тысяч квадратных метров. Это значительно больше, чем годом ранее. Ремонт затронет не только центральные улицы, но и дворы и пешеходные зоны. Будут устранены надоевшие ямы и колейность, а особое внимание уделят путям к школам и детским садам. Для любителей активного образа жизни на проспекте Ленина, улицах Дзержинского и Энгельса появятся новые велодорожки и тротуары. В списке ключевых объектов все тот же проспект Ленина и такие магистрали, как Электротехническая, Профсоюзов, Гагарина, Геологическая, Бульвар Свободы и Тюменский тракт возле Белого Яра. Кроме того, будут отремонтированы парковки и 2 пешеходные зоны. А возле гимназии на улице Федорова появится новая автостоянка. Часть этих улучшений станет возможной благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Югра присоединилась к масштабной инициативе по повышению цифровой доступности, став участником проекта «Драйверы цифровой инклюзии». В рамках программы полностью незрячие студенты Университета Лобачевского прошли специализированный курс по тестированию сайтов и приложений с использованием невизуальных методов. 25 выпускников, включая 3 представителей Югры, Игоря Мельникова, Александра Супрунова и Антона Егоркина, в течение 3 месяцев стажировались в IT-командах, работая над реальными государственными и коммерческими проектами. Их экспертная оценка 24 официальных сайтов Югры позволила выявить и устранить барьеры, мешающие пользователям с нарушениями зрения. Окружной департамент информационных технологий уже приступил к внедрению предложенных улучшений, стремясь сделать региональные интернет-ресурсы максимально удобными для всех жителей. И последняя Югра на пороге по-настоящему летней погоды. Синоптики предупреждают, температура воздуха местами поднимется до плюс 30 градусов. Сегодняшний день будет переходным, днем до 24, но, возможно, кратковременные дожди поднимется до плюс 30 градусов. Сегодняшний день будет переходным, днем до 24, но, возможно, кратковременные дожди и сильный ветер. Далее жара

0: Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
1: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В югорских школах завтра прозвенит последний звонок. Югра работает над повышением доступности цифровых сервисов. В ближайшие дни в муниципалитетах округа заметно потеплеет. 32 тысячи юных югорчан вступают в новый жизненный этап. Завершается их школьная пора. Завтра в 306 общеобразовательных учреждениях Югры прозвенит последний звонок, возвещая об окончании учебного года. На сей раз школы выпустят 22 тысячи девятиклассников и свыше 10 тысяч представителей 11 классов. По уже сложившейся традиции, торжественные церемонии начнутся с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. С напутствиями к выпускникам обратятся педагоги, родители и приглашенные гости, включая участников специальной военной операции. Югра присоединилась к масштабной инициативе по повышению цифровой доступности, став участником проекта «Драйверы цифровой инклюзии». В рамках программы полностью незрячие студенты Университета Лобачевского прошли специализированный курс по тестированию сайтов и приложений с использованием невизуальных методов. 25 выпускников, включая троих представителей Югры, в течение 3 месяца стажировались в IT-командах, работая над реальными государственными и коммерческими проектами. Их экспертная оценка 24 официальных сайтов Югры позволила выявить и устранить барьеры, мешающие пользователям с нарушениями зрения. Окружной департамент информационных технологий уже приступил к внедрению предложений и улучшений, стремясь сделать региональные интернет-ресурсы максимально удобными для всех жителей. В Государственную Думу поступило предложение, призванное существенно улучшить материальное положение семей с маленькими детьми. Инициатива, выдвинутая лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, предусматривает увеличение пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если сейчас родители получают 40% от своего заработка при уходе за одним малышом и 100% за двумя и более, то по новому законопроекту эти суммы могут вырасти в 2-2,5 раза. Так, для родителей одного ребенка предлагается выплачивать сумму, равную 100% от среднего заработка, а для тех, кто воспитывает двоих и более детей, до 200%. Эта инициатива является частью более широкого комплекса мер, направленных на поддержку семей. Партия «Справедливая Россия» также предлагает установить минимальное пособие по уходу за ребенком на уровне детского регионального прожиточного минимума, что, по мнению авторов инициативы, значительно превысит нынешние выплаты и дойдет от 15 400 рублей до почти 48 тысяч рублей, в зависимости от региона. И последнее. Югра на пороге по-настоящему летней погоды. Синоптики предупреждают, температура воздуха местами поднимется до плюс 30 градусов. Сегодняшний день будет переходным, днем до плюс 24, но возможны кратковременные дожди и сильный ветер. Далее жара усилится, особенно на юге округа. Вместе с теплом придут грозы и порывистый ветер. По предварительным данным, такая погода продержится как минимум до середины недели. В связи с резким потеплением и повышением пожарной опасности, югорчан просят быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности, особенно на дачах и в лесных зонах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на

0: автоустановка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В югорских школах завтра прозвенит последний звонок. Одного из жителей Сургутского района уличили в использовании поддельного водительского удостоверения. Югорскую молодежь вновь приглашают на форум «Утро». 32 тысячи юных югорчан вступают в новый жизненный этап. Завершается их школьная пора. Завтра в 306 общеобразовательных учреждениях Югры прозвенит последний звонок, возвещая об окончании учебного года. На сей раз школы выпустят 22 тысячи девятиклассников и свыше 10 тысяч представителей 11 классов. По уже сложившейся традиции, торжественные церемонии начнутся с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. С напутствиями к выпускникам обратятся педагоги, родители и приглашенные гости, включая участников специальной военной операции. Правоохранители Нефтеюганского района задержали водителя большегруза с фальшивым удостоверением. Инспекторы ДПС остановили КАМАЗ на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. За рулем находился 29-летний житель Сургутского района. Предъявленные им документы сразу вызвали подозрения у патрульных, а экспертиза подтвердила, что бланк действительно поддельный. Как выяснилось, на занятия в автошколе у мужчины просто не хватало времени. Он нашел в мессенджере объявление о продаже удостоверения. Перевел продавцам 60 тысяч рублей, отправил свое фото, подпись, а готовую подделку получил курьерской доставкой. Теперь сомнительная экономия времени обернулась для водителя уголовным делом. За подделку документов югорчанину грозит до года лишения свободы. В Государственную Думу поступило предложение, призванное существенно улучшить материальное положение семей с маленькими детьми. Инициатива, выдвинутая лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, предусматривает увеличение пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Если сейчас родители получают 40% от своего заработка при уходе за одним малышом и 100% за двумя и более, то по новому законопроекту эти суммы могут вырасти в 2-2,5 раза. Так, для родителей одного ребенка предлагается выплачивать сумму, равную 100% от среднего заработка, а для тех, кто воспитывает двоих и более детей, до 200%. Эта инициатива является частью более широкого комплекса мер, направленных на поддержку семей. Партия «Справедливая Россия» также предлагает установить минимальное пособие по уходу за ребенком на уровне детского регионального прожиточного минимума, что, по мнению авторов инициативы, значительно превысит нынешние выплаты и дойдет от 15 400 рублей до почти 48 тысяч рублей в зависимости от региона. И последнее. Активные югорчане могут вновь реализовать свои проекты. Открыта регистрация на главный молодежный форум Уральского федерального округа «Утро». Жители нашего региона традиционно становятся одними из активных участников. В прошлом году в Тюмени Югру представляли 70 человек. На этот раз форум пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. На выбор доступно 6 направлений – от развития местного туризма и госслужбы до поддержки молодых семей и рабочих профессий. Как подчеркнул полномочный представитель президента в УРФО Артем Жога, проект успешно работает уже больше 10 лет, объединяя активную молодежь, и каждый раз меняет регион проведения. Отмечу, присоединиться к форуму и подать заявку можно до 15 июля на сайте «Молодежь России». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру. SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра получила заслуженное признание за вклад в развитие органического производства. Одного из жителей Сургутского района уличили в использовании поддельного водительского удостоверения. Югорскую молодежь вновь приглашают на форум «Утро». Вклад Югры в развитие органического производства получил высокую оценку на 5-м национальном спецконкурсе. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, Роскачество признало Ханты-Мансийский автономный округ лидером среди регионов по поддержке производителей натуральной продукции. Это достижение стало возможным благодаря системной работе, в рамках которой уже 12 югорских предприятий производят 146 видов органической продукции. Всего же переработкой уникальных северных продуктов, включая дикоросы и оленину, занимаются около 50 местных компаний. Правительство Югры стимулирует развитие этого направления, оказывая поддержку в организации выставок и выходе на внешние рынки, что открывает новые перспективы для роста и развития югорских производителей, отметил Руслан Кухарук. С наступлением теплой погоды в Югре активизировались клещи. От их укусов уже пострадали свыше 830 жителей округа. Больше всего обращений зафиксировано в Ханты-Мансийске, Пытьяхе и Вурае. По данным Роспотребнадзора, около 35% исследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза. Единственным городом региона, где пока не зарегистрировали укусов, остается Радужный. Для профилактики в округе уже привили более 100 тысяч человек, а в 11 муниципалитетах начали обработку парков и скверов от паукообразных. Всего планируют обезопасить около 1000 гектаров территории. Специалисты напоминают, если быстро попасть к врачу невозможно, клеща нужно удалять аккуратно пинцетом, ниткой или с помощью шприца. При этом нельзя давить насекомое, трогать его голыми руками или заливать маслом и спиртом. Это повышает риск заражения. После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком, а самого клеща сохранить для анализа и как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.
2: Правоохранители Нефтеуганского района задержали водителя большегруза с фальшивым удостоверением. Инспекторы ДПС остановили КАМАЗ на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. За рулем находился 29-летний житель Сургутского района. Предъявленные им документы сразу вызвали подозрения у патрульных, а экспертиза подтвердила, что бланк действительно поддельный. Как выяснилось, на занятия в автошколе у мужчины просто не хватало времени. Он нашел в мессенджере объявление о продаже удостоверения. Перевел продавцам 60 тысяч рублей, отправил свое фото, подпись, а готовую подделку получил курьерской доставкой. Теперь сомнительная экономия времени обернулась для водителя уголовным делом. За подделку документов югорчанину грозит до года лишения свободы. И последнее. Активные югорчане могут вновь реализовать свои проекты. Открыта регистрация на главный молодежный форум Уральского федерального округа «Утро». Жители нашего региона традиционно становятся одними из активных участников. В прошлом году в Тюмени Югру представляли 70 человек. На этот раз форум пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. На выбор доступно 6 направлений – от развития местного туризма и госслужбы до поддержки молодых семей и рабочих профессий. Как подчеркнул полномочный представитель президента ВУРФО Артем Жога, проект успешно работает уже больше 10 лет, объединяя активную молодежь и каждый раз меняет регион проведения. Отмечу, присоединиться к форуму и подать заявку можно до 15 июля на сайте «Молодежь России». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
12: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра получила заслуженное признание за вклад в развитие органического производства. С начала теплого сезона от укусов клещей пострадали более 800 человек. Неделя отказа от табака стартовала в Югре. Вклад Югры в развитие органического производства получил высокую оценку на 5-м национальном спецконкурсе. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, Роскачество признало Ханты-Мансийский автономный округ лидером среди регионов по поддержке производителей натуральной продукции. Это достижение стало возможным благодаря системной работе, в рамках которой уже 12 югорских предприятий производят 146 видов органической продукции. Всего же переработкой уникальных северных продуктов, включая дикоросы и оленину, занимаются около 50 местных компаний. Правительство Югры стимулирует развитие этого направления, оказывая поддержку в организации выставок и выходе на внешние рынки, что открывает новые перспективы для роста и развития югорских производителей, отметил Руслан Кухарук. С наступлением теплой погоды в Югре активизировались клещи. От их укусов уже пострадали свыше 830 жителей округа. Больше всего обращений зафиксировано в Ханты-Мансийске, Пытьяхе и в Урае. По данным Роспотребнадзора, около 35% исследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза. Единственным городом региона, где пока не зарегистрировали укусов, остается Радужный. Для профилактики в округе уже привили более 100 тысяч человек, а в 11 муниципалитетах начали обработку парков и скверов от паукообразных. Всего планируют обезопасить около 1000 гектаров территории. Специалисты напоминают, если быстро попасть к врачу невозможно, клеща нужно удалять аккуратно пинцетом, ниткой или с помощью шприца. При этом нельзя давить насекомое, трогать его голыми руками или заливать маслом и спиртом. Это повышает риск заражения. После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком, а самого клеща сохранить для анализа и как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.
2: Банк крови ОКБ Ханты-Мансийск вновь пополнился благодаря неравнодушным недропользователям. Уже пятый год подряд компания «Конда-Нефть» проводит благотворительную акцию «Нефтяная донация». На этот раз свой вклад внесли 40 работников предприятия. Важно отметить, что каждый участник прошел тщательную подготовку. Те, кто впервые присоединился к акции, подверглись полному медицинскому обследованию, подтвердившему их готовность стать донорами. Непосредственно перед процедурой сдачи крови проводилась дополнительное лабораторное тестирование, гарантирующее отличное самочувствие благотворителей в день мероприятия. И последнее. Югорчанам напомнят о вреде курения. Сегодня в России стартовала неделя отказа от этой пагубной привычки, приуроченная ко Всемирному дню без табака. Напомню, он отмечается 31 мая. По словам главного югорского специалиста по медицинской профилактике Алексея Молостова, безопасных форм употребления никотина не существует. Вред организму наносят не только сигареты, но и вейпы, кальяны, системы нагревания табака. Курение значительно повышает риск инсульта, инфаркта, онкологии и других тяжелых заболеваний. Медики отмечают, что положительные изменения в организме после отказа от них начинаются уже в первые часы. А прекращение потребления никотина в любом возрасте способно увеличить продолжительность жизни. Сейчас в регионе работают 36 кабинетов помощи по отказу от табака, где специалисты помогают пациентам справиться с зависимостью. С начала этого года к ним обратились более 3600 жителей Югры. Получить поддержку также можно по бесплатной горячей линии «Здоровая Россия» 8 800 200 02 00. Еще доступны онлайн-консультации в сообществе «Давай бросать» во ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.
4: Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
12: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
1: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
2: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
3: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
4: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
0: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске состоялось важное мероприятие, объединившее ключевых игроков региональной экономики. Сургутский госуниверситет вновь продемонстрировал свою социальную ответственность. Неделя отказа от табака стартовала в Югре. Югра стала площадкой для конструктивного диалога между бизнесом и властью. В преддверии профессионального праздника предпринимателей в Ханты-Мансийске на площадке Национального центра «Россия» собрались представители деловых кругов, общественных структур и государственных органов. Главная задача – выработать совместное решение для стимулирования экономического развития региона. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что предприниматели являются движущей силой, берущей на себя ответственность за благополучие своих команд и будущее региона. Встреча инициативы, организованная бизнес-сообществом, прошла в формате стратегической сессии с участием крупнейших деловых объединений. Для более глубокой проработки вопросов участники сформировали 7 проектных групп, охватывающих такие направления, как производство, инновации, частная медицина, социальная сфера, туризм и общепит. Каждое объединение приступило к поиску решений конкретных задач, закладывая фундамент для будущих достижений. 2 недели на Донбассе. Таков итог масштабной гуманитарной миссии студентов и сотрудников Сургутского государственного университета. Вернувшись из Луганской народной республики, где они работали в составе молодежки Народного фронта, волонтеры поделились своими впечатлениями с ректором. На этот раз их усилия были направлены на помощь жителям поселка Центральный, пострадавшего от атак беспилотников. Сургутяне оперативно отреагировали на 38 заявок, помогая восстанавливать дома, убирать мусор и благоустраивать общественные территории. Также была оказана помощь в погрузке техники для военнослужащих. Отмечу, этот выезд стал для университета уже вторым, и теперь в планах создания собственного молодежного отделения Народного фронта для регулярного проведения подобных гуманитарных миссий. Банк крови ОКБ Ханты-Мансийска вновь пополнился благодаря неравнодушным недропользователям. Уже 5-й год подряд компания «Конда-Нефть» проводит благотворительную акцию «Нефтяная донация». На этот раз свой вклад внесли 40 работников предприятия. Важно отметить, что каждый участник прошел тщательную подготовку. Те, кто впервые присоединился к акции, подверглись полному медицинскому обследованию, подтвердившему их готовность стать донорами. Непосредственно перед процедурой сдачи крови проводилась дополнительная лабораторная тестирование, гарантирующее отличное самочувствие благотворителей в день мероприятия. И последнее. Югорчанам напомнят о вреде курения. Сегодня в России стартовала неделя отказа от этой пагубной привычки, приуроченная ко Всемирному дню без табака. Напомню, он отмечается 31 мая. По словам главного югорского специалиста по медицинской профилактике Алексея Молостова, безопасных форм употребления никотина не существует. Вред организму наносят не только сигареты, но и вейпы, кальяны, системы нагревания табака. Курение значительно повышает риск инсульта, инфаркта, онкологии и других тяжелых заболеваний. Медики отмечают, что положительные изменения в организме после отказа от них начинаются уже в первые часы. А прекращение потребления никотина в любом возрасте способно увеличить продолжительность жизни. Сейчас в регионе работают 36 кабинетов помощи по отказу от табака, где специалисты помогают пациентам справиться с зависимостью. С начала этого года к ним обратились более 3600 жителей Югры. Получить поддержку также можно по бесплатной горячей линии «Здоровая Россия» 8 800 200 02 00. Еще доступны онлайн-консультации в сообществе «Давай бросать» во ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 1118.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Приморский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
1: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
2: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
3: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
4: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
0: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
7: Лайк.
6: Общение.
7: Лайк.
6: Знания.
7: Лайк.
6: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Сотрудники МЧС призывают югорчан к неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности. Югра получила заслуженное признание за вклад в развитие органического производства. Нижневартовские медики успешно справились с крайне сложным случаем. Югорчан призывают к бдительности. Статистика прошедшей недели заставляет сотрудников МЧС вновь говорить о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. За 7 дней в округе было зарегистрировано 61 происшествие, связанное с огнем. И хотя благодаря оперативным действиям специалистов удалось спасти 22 человека, включая 6 детей, и сохранить множество объектов, огонь все же унес 2 жизни. Уничтожил 7 строений и 2 единицы техники. Во избежание подобных трагедий эксперты настоятельно рекомендуют следить за исправностью электропроводки и приборов, не допускать перегрузки сетей и обязательно установить в квартирах дымовые извещатели. Вклад Югры в развитие органического производства получил высокую оценку на 5-м национальном спецконкурсе. Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, Роскачество признало Ханты-Мансийский автономный округ лидером среди регионов по поддержке производителей натуральной продукции. Это достижение стало возможным благодаря системной работе, в рамках которой уже 12 югорских предприятий производят 146 видов органической продукции. Всего же переработкой уникальных северных продуктов, включая дикоросы и оленину, занимаются около 50 местных компаний. Правительство Югры стимулирует развитие этого направления, оказывая поддержку в организации выставок и выходе на внешние рынки, что открывает новые перспективы для роста и развития югорских производителей, отметил Руслан Кухарук. Врачи Нижневартовской ОКБ спасли 2-летнюю девочку с поражением почек. Малышка поступила с высокой температурой и слабостью. Родители думали, что это обычный вирус, но анализы и экстренное УЗИ показали пугающую картину. У ребенка началось двухстороннее гнойное воспаление. Возбудителем оказалась агрессивная кишечная палочка, устойчивая к ряду антибиотиков. Промедление грозило сепсисом и даже летальным исходом. К лечению девочки подключились инфекционисты и урологи детской окружной больницы. Врачи оперативно подобрали терапию, и уже на 2-е сутки температура спала, и к малышке вернулся аппетит. Борьба за здоровье пациентки длилась почти 3 недели. Контрольное обследование подтвердило, что воспаление полностью побеждено, и здоровую малышку уже выписали домой. И последнее. Внимание, дети! Профилактическая акция под таким названием стартовала сегодня в Югре. Ее задача – минимизировать риски дорожно-транспортных происшествий с участием юных жителей округа. До 5 июня сотрудники ГИБДД будут проводить усиленные рейды в жилых зонах, напоминая как детям, так и их родителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено безопасному использованию средств индивидуальной мобильности и мототранспорта, что очень актуально в теплое время года. В рамках кампании запланированы тематические мероприятия, включая локальные инициативы, такие как безопасный старт СИМ и мото в летний сезон, пешеходный патруль и соблюдение ПДД, залог безопасности на дороге. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио

0: мама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. Плюс.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра.

0: Окружное радио.
1: На причале громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали. И в

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.